0: На Среднем Урале 7 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Нижний Тагил в скором времени получит свыше 1000 квартир повышенной комфортности. Жилье появится в микрорайонах Александровские и Муринские пруды, где в последние годы идет активная застройка. Новые дома не похожи на привычные панельные девятиэтажки. Это комплексы высотой 9-16 этажей с подземными паркингами. Концерн «Уралвагонзавод» впервые представил автономную мобильную платформу «Элли» с роботизированным манипулятором. Новинку увидели гости международной выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Также предприятие показало электрозаправочные станции, новый восьмиосный полувагон «Урал» и оборудование для сортировки отходов, сообщает пресс-служба ОВЗ. Автономная платформа «Элли» разработана специалистами НПО «Электромашина». Ни один из водоемов Свердловской области в этом сезоне не пригоден для купания, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. А особенно реки и озера могут представлять опасность после паводка из-за заноса инфекций. Санврачи продолжают мониторить качество воды на 42 водоемах в 86 контрольных точках. Что касается пляжей, специалисты исследовали 27 проб почвы, из них 6 не соответствуют требованиям. Среднемесячная номинальная зарплата в Свердловской области по итогам января-апреля 2026 года составила 92 870 рублей, сообщает Свердловскстат. За год она выросла на 9,2%. По данным официальной статистики, в регионе работают около 60% от всего населения, а уровень безработицы меньше 2%. Самые высокие зарплаты традиционно получают работники сферы информации и связи, финансовой и страховой деятельности, а также профессиональной, научной и технической деятельности. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня слабый северо-западный ветер принесет облака. Утром немного облачно, а вот днем, вечером и ночью будет пасмурно. Ожидаются дожди в дневное и вечернее время. Температура 22 градуса утром. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов.

0: В эфире утреннее шоу на Экор-радио.
1: Привет, привет, Притуля!
2: Ой, приветик! Приветик, доброе утро!
1: Да, доброе, доброе, добрейшее утро всем!
2: Ну что, мы, как обычно, здесь. Алина Геринг, Александр Данилов на страже твоего веселого, бодрого, интересного утра.
1: Да, это мы, и даже несмотря на то, что вчера мы говорили о том, что будут дожди весь день, что-то как-то вообще-то мы ошиблись.
2: Ну и кажется, хорошо, я вот тебя послушала и машину не поехала мыть, вот видишь как,
1: да?
2: Взял и ввел меня в заблуждение.
1: Эх, ничего страшного, думаю, что сегодняшняя погода все равно это поправит, судя по тому, что я видел сегодня на небе, все-таки там что-то, как будто бы есть ощущение, что какой-то легкий дождик пройдет.
2: Ну ладно, посмотрим,
1: как будет. Грибной летом обычно говорят, да? Ну, подрастешь, да. Вырастешь.
2: Ну да.
1: Какие еще там были приметы?
2: Да,
1: я не помню.
2: Я не помню.
1: А помнишь, что если перешагивать нельзя, иначе ты не вырастешь?
2: А, ну это да.
1: Да, что-то у меня какие-то все приметы с ростом связаны.
2: У тебя какой-то, я не знаю.
1: Очень странно, очень странно.
2: О чем-то переживаешь там, я не знаю.
1: Да, да, может быть. Может быть, было, может быть, было, может быть, было, было, было. Но, как говорится, все прошло уже.
2: Ой, ну что, я...
1: Что?
2: Во-первых, я иду сегодня на работу, значит...
1: Уже хорошо.
2: И так удивилась, что среда.
1: Да, а между прочим, думала,
2: что я думала, что вторник, как так? Я такая, ой, как среда.
1: А, это...

0: что? Ну, это такое чувство странное. Я давно, давно у меня такого не было, что я забыла, какой сегодня день.
1: Скажешь, хорошо. Смотри, мы уже до серединки недели.
0: Да, уже прибауточками.
1: Да,
0: и как-то уже

0: Это радио. Реклама. 11 июля в Ермаково-городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
3: Только 10 июля в Светофоре. Минтай свежемороженый без головы. 189 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
5: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка. Вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+».
6: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 834-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Хороший модный поп от Артика Асти. Движемся дальше под музыку из легендарного фильма «Служебный роман». Роман. Ну-ка, ну-ка.
1: Ну что? А это все не просто так.
0: Не просто так.
1: Не просто так, потому что 8 июля мы отмечаем, ну, просто потрясающий, не знаю, невероятно теплый, милый, не знаю, самый главный, наверное, праздник. Один из самых главных праздников — это Валета, день семьи, любви и верности. Хорошо.
0: Хорошо.
1: Да. На самом деле это один из самых молодых государственных праздников. Вообще, в 2022 году официальный статус он получил, но это нам не мешает. Мне кажется, вообще, как будто бы очень давно его праздновали.
0: Как будто бы вот он витало в воздухе, летняя атмосфера, как будто бы он должен был на своем месте, что называется.
1: Да, ну, в общем, сегодня без опросов. Мы предлагаем сделать этот день еще теплее. Значит, оставляйте в комментариях или присылайте в личные сообщения поздравления для своих любимых родителей, детей или всей семьи. Но мы, конечно, самые теплые пожелания обязательно прочитаем в эфире Ка-радио в утреннем шоу, поздравим и пожелаем всего хорошего.
0: Я бы даже, вы знаете что, я бы даже, наверное, расширил. А можете и позвонить нам.
1: Позвони, конечно. 6-66.
0: Да, 41-66-66. Еще 96-00-15. У нас еще один есть телефон.
1: Да.
0: В общем, вот такие волшебные цифры можете звонить в течение любого времени.
1: Да, мы будем поздравлять, общаться и вообще в такой прекрасный праздник дарить друг другу тепло и вообще...
0: Да что, попробуем с ним-то поговорить? У нас есть кто-то?
1: Да? А давай попробуем, что мы.
0: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Добрый день.
0: Добрый.
1: У кого-то день уже. 7 утра.
0: Да, потому что день...
2: Доброе утро, добрый час.
1: Вот.
2: Тагил. А в частности... Гастроном номер 5.
1: О!
0: Вот, а это где это?
2: А это у нас самый центровой, самый дешевый магазин города.
0: Так, понятно, в центре города есть у нас гастрономы. Отлично, так. Отлично, мы там отовариваемся иногда. А вы звоните, помимо того, чтобы сказать «добрый

0: Доброе утро всему городу. Наверное, кого-то поздравить в День семьи, любви и верности.
1: Да, я хотела бы поздравить своих коллег, самых любимых куколок перламутровых, самым замечательным праздником.
2: Ой, как это мило.
0: Ты представляешь, а коллеги только пришли на работу, включили радиостанцию, а тут...
2: А тут такое поздравление теплое.
0: А ну-ка представьтесь, а от кого мы поздравления получаем?
1: Просто куколка.
0: Вот кто, так вот. Кто нужно, тот поймет.
2: Тот поймет, да. Я так улыбаюсь, как будто меня тоже поздравили.
1: И вас тоже поздравляем.
2: Ой, спасибо.
1: Самое главное, хотела бы еще поздравить нашу любимую начальницу Светлану Петровну.
2: Вот, с прекрасным праздником.
1: Да, она у нас самая лучшая, самая светлая, самая любимая, которую мы все любим и желаем любви, семье, на работе и просто вообще по всему миру.
2: Ой, как прекрасно.
0: Как прекрасно. Слушай, а вот учитывая то, что работа — это как будто бы даже семья.
2: Это вторая самая семья. Настоящая. Да, конечно. А как? Такие поздравления — это самое, мне кажется, вот прекрасное, что может быть на работе утром. Да.
1: У нас самая дружная корпорация. Хоть и мы разбросаны по всему городу, много точек у нас.
0: Куколка, вы просто супер.
2: Да.
1: Невидимой нитью. Поэтому, девочки, кто меня сейчас слышит, помните, вы самые лучшие, самые любимые, самые красивые. Девчонки, куколки города Нижнего Тагила.
2: Ой, ну потрясающе, потрясающе. Поздравление от самой главной куколки было, ну, самое лучшее, утреннее, прекрасное. Ну, что, друзья... Ну,
0: Берите пример,
2: я не знаю даже вот такую планку сразу же.
0: Да, День семьи и верности. Какое вам огромное спасибо за поздравления на этой замечательной ноте. Продолжаем наш эфир.
2: Да,
0: возможно, полный сюрпризов, что нам день принесет. Ой, посмотрим.
3: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: 11 июля в Ермаково-городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
4: «Хавейл Джолион» от 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
5: Реклама ООО «Тагиловна». Указана цена на «Хавейл Джолион» в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Полгода плохая погода.
7: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи.
8: Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. И Бадрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Так, ну и на этой бодрой ноте мы продолжаем, а сегодня все какое-то веселое, радостное, светлое, какое-то доброе. А почему? Потому что 8 июля, день семьи, любви, верности, всех тех чувств, которые, вот, собственно, поддерживают нас всегда, радуют сердце.
1: Да.
0: Да, а откуда повелся этот праздник, появился этот праздник? День Петра и Февронии Муромских. Повести такие, даже повести есть о них, о Петре и Февронии Муромских. Говорят, что благоверный князь Петр, вступивший в Муромский престол, болел проказой. Представляешь, вот было вот напасть у человека. Его тяжкий недуг не поддавался лечению, но однажды во сне... князю было видение, что исцелить его сможет дева Феврония, дочь древолаза из деревни Ласково, что в Рязанской земле. Ну и так и случилось. Дева появилась в жизни Петра. Взяла и...
1: Получается, вещи-сон?
0: Вещи-сон.
1: Вот это да.
0: А вещи-сны, они, да, такие бывают, иногда сбываются. Ну и все, он взял ее в жены. И увидел потом... В процессе, как сказать, общения, да, этого совместного житейского, насколько она работящая, хозяйственная, ласковая, добрая и понимающая. Ну и довольно быстро Петр по-настоящему все-таки влюбился в нее, Февронию, и уже не знал, как без нее жить, и вообще жить не тужил, жил не тужил.

0: Вот, их семья, в их семье всегда царили взаимные чувства, доверие, согласие. И когда они покинули этот мир, оказывается, вот, кстати, по новому календарю, 8 июля 1228 года, их тела упокоили в разных местах, но чудесным образом как-то они оказались в одном домике под землей.
1: Вместе. Да?
0: Да, и это считается чудом.
1: О-о-о.
0: Это сейчас шли чудом, и, собственно, вот праздник ввели. Представляешь, какие вот необычные
1: чудеса
0: вещи в мире происходят.
1: Ну, вообще, начнем с того, что ему сон приснился. Mm-hmm. Вот это да. Будьте аккуратны со своими снами.
0: Ну, и смотри, мне вот кажется, все-таки глубокая вот мысль здесь заложена. То есть, что не семья и верность появились не сразу вот так вот, чик, и опа. А то есть они какое-то время прожили,
1: ну, конечно,
0: просуществовали. И уже потом в процессе появилось это взаимное уважение, любовь, преданность, которую как будто нужно еще вот откопать.
1: Ну и вообще понять, в принципе, подходите вы друг к другу, не подходите, как вообще все у вас устроено. Естественно, это процесс-то не быстрый.
0: Да, именно вот этим он ценный, да, что ты вот прикладываешь усилия.
1: Конечно,
0: определенные, и все.
1: Это труд, это труд.
0: Это труд, прожить, съездить куда-нибудь, совместное путешествие, это
1: да,
0: тоже очень важно.
1: Не поссориться там.
0: Не поссориться, вернуться после этого, как сказать, съездить и остаться в хороших отношениях.
1: Пройти проверку на прочность.
0: На прочность, да. Ты, кстати, говорила, что какое-то исследование было, да?
1: Да, мы вообще как-то вот в понедельник, по-моему, говорили о том, что... А, романтика. Мы про романтику разговаривали в 2026 году и говорили про совместное путешествие. И у меня тут как раз вот сегодня попался опрос, что 97% россиян считают, что первое совместное путешествие, ой-ой-ой, может там привести к чему-то не очень хорошему. Потому что 70% россиян, опять же, сказали, что ну, открываются разные грани человека
0: грани, да,
1: именно в путешествии. Поэтому, да, это такое.
0: Да, смотришь, там, оказывается, он там ногти стрижет или грызет. Оказывается, ты думаешь, нет, а там еще что-то происходит.
1: Ну...
0: Кто-то зажигалку не берет в лес, когда идет, кто-то не берет репелленты, бывает. Приедешь куда-нибудь на поле, вот, покупаться, допустим, в лес, и открываешь дверь, выходишь, а там столько комарья, и они все в машину, и просто тебя потом их не вывести оттуда.
1: Так я потеряла нить мысли твоей.
0: Была тут ситуация вчера у меня, у некоторых, у кое-кого.
1: Приехал, у меня у некоторых,
0: да. Приехал в лес, вы что, там комарья.
1: И ты напускал комаров.
0: Они в машину просто оккупировали. Ой-ой-ой. Ой, тут ты прямо нужно терпение вот такие вот выходки выдержать.
1: Ну да.
0: В общем, всех с праздником. Всех с праздником, всех с праздником. Любовь рождается в каких-то взаимных вот этих вот движухах.
1: Да, без них никуда.
0: Без них никуда. Движемся с этим движухом вперед.

на поезд. Скидящий средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные дыры нет в следующих станциях. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустил на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: нравится. Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
4: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Гороскоп. 8 июля. Нам говорят звезды, сегодня стоит найти внутреннюю гармонию. Но когда, как не в день семьи и верности, находить гармонию? Самое время. Так, подробнее по каждому знаку. Начинаем сейчас.
2: Овны, среда научит вас терпению. Сегодня не все получится решить одним рывком, зато последовательные действия принесут гораздо более устойчивый результат. Звезды говорят, не путайте скорость с эффективностью.
1: Тельцы, для вас этот день станет временем уверенных решений. Вы почувствуете, что постепенно возвращаете контроль над ситуацией, который раньше вызывал беспокойство. Совет дня: доверяйте своим знаниям и не позволяйте чужим сомнениям сбивать вас с курса.
2: Близнецы, в эту среду события будут развиваться очень динамично. Однако сегодня не стоит обещать больше, чем вы готовы выполнить. Совет от звезд: внимательно выбирайте слова. Сегодня они имеют особую силу.
1: Раки. Эта среда поможет восстановить внутреннее равновесие. Некоторые переживания последних дней покажутся менее значительными, а отношения с близкими станут теплее. Ну и звезды советуют: не бойтесь сделать первый шаг к примирению.
2: Львы, сегодня ваши идеи будут услышаны, если вы подкрепите их конкретными действиями. Ну и звезды говорят, пусть ваши поступки говорят громче слов.
1: А девам звезды советуют сегодня не торопиться. Точность сегодня важнее скорости. Среда отлично подходит для систематизации дел, составления планов и решения вопросов, которые требуют внимательности.
2: Весы, для вас этот день станет временем поиска гармонии. Возможно, придется выбирать между личными интересами и ожиданиями окружающих, но компромисс окажется вполне достижимым.
1: Скорпиончики, сегодня ваша наблюдательность станет настоящим преимуществом. Некоторые детали помогут понять, как лучше действовать дальше. Также возможны неожиданные новости, которые окажутся весьма своевременными.
2: Стрельцы, среда пробудит желание развиваться и искать новые возможности. Не исключено знакомство, которое вдохновит вас на перемены. Звезды советуют, не бойтесь сделать первый шаг в неизвестном направлении.
1: А вот козерогам звезды советуют сегодня оценивать свои успехи не по количеству дел, а по их значимости. Сегодня полезно сосредоточиться на действительно важных задачах. Не позволяйте козерожке мелким вопросам отнимать слишком много времени.
2: Водолей, этот день поможет и может принести неожиданную идею, которая изменит ваше представление о ближайшем будущем. Также, вероятно, необычные знакомства или интересные предложения.
1: Ну а вот рыбкам звезды говорят: рыбки, прислушайтесь сегодня к себе, а не к чужим прогнозам прислушивайтесь. Представляешь, как бы сами себе перечеркнули гороскопы. Так, ну и ладно, еще рыбки. Сегодня для вас сегодняшний день пройдет под знаком вдохновения и спокойной уверенности. Интуиция подскажет правильное направление, а поддержка близких поможет быстрее справиться с сомнениями. Ну когда они, как не в день любви и верности, вот слушать советы от близких?
2: Ну да.
1: Это вот сегодня прямо сами все звезды говорят. Улыбнись ты близкому своему.
2: И он тебе улыбнется в ответ.
0: Сегодня твой день. Сделай его ярким.

0: Авторадио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
3: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
4: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
5: И куда мы отправимся, док?
4: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
5: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
4: Координаты вбиты. Срочно летим!
6: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Средний Урал, 8 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Свердловская область станет одной из ключевых площадок России по развитию беспилотного городского электротранспорта. На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге подписали соглашение о создании центра компетенции по разработке и внедрению трамваев-беспилотников. Базой для проекта станет линия Екатеринбург-Верхняя Пышма, где с 2025 года тестируют систему автоведения. Именно здесь 13 июля начнутся испытания нового двухсекционного трамвая «Богатырь-М». В Качканаре на заседании городской думы был утвержден новый регламент избрания главы муниципалитета, соответствующий поправкам в областное законодательство, пишет портал «Качканарский четверг». Ранее любой желающий мог подать заявку на пост главы города, кандидатов рассматривала конкурсная комиссия. Теперь процедура выглядит иначе. Право предлагать кандидатуры получили только системные игроки, политические партии, совет муниципальных образований, общественная палата региона и ассоциация развития местного самоуправления. Все предложенные претенденты проходят проверку правоохранительных органов на уровне администрации губернатора. В Свердловской области вынесли приговор жителю Первоуральска за подделку документов и уклонение от призыва на военную службу. Чтобы избежать армии, уралец пошел на хитрость, за что получил судимость. В 2022 году он купил медицинское заключение с диагнозом, которого у него не было. Обследование вместо мужчины проходил другой человек, действительно страдающий хроническим заболеванием, рассказали в пресс-службе судов региона. Уральца приговорили к 10 месяцам ограничения свободы и штрафу 100 тысяч рублей. С начала года на Среднем Урале с подозрением на клещевые инфекции госпитализирован 291 человек. При этом количество зарегистрированных присасываний превысило 17 тысяч, сообщает областное управление Роспотребнадзора. Пострадавшие фиксируются в 68 муниципальных образованиях. Чаще всего клещи нападают на людей в северных и северо-восточных районах Свердловской области. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары региона госпитализирован 101 человек. На клещевой боррелиоз 190 человек. Несмотря на пугающие цифры, специалисты успокаивают, нападений в этом году меньше, чем в среднем за историю наблюдений, и сразу в полтора раза ниже, чем было в 2025 году. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, западный ветер сегодня будет слабый, но он принесет облака. Днем и вечером будет пасмурно, ожидаются дожди, температура утром 22 градуса, днем воздух прогреется до +26.

0: Счастливый не лето, счастливые мы. А почему? А потому что сегодня день семьи, любви и верности. Кто мы? Здесь Александр Данилов и Алина Герин. Всем доброе утро.
1: Всем привет!
0: Всем привет! 8:12 на наших студийных. Средний Урал проснулся, улыбнулся и ворвался в этот день. День семьи, любви и верности. День Петра и Февронии, 8 июля сегодня.
1: Да, мы решили в этот день без опроса, но зато мы хотим, чтобы этот день стал еще теплее. И ждем ваших поздравлений. Вы можете свои теплые пожелания оставлять в нашей группе во ВКонтакте под прекрасной фотографией с ромашками. Там вот два человека на закате обнимаются. Ну, в общем, именно там, да, оставляйте свои поздравления. Мы обязательно их прочитаем в эфире. Можете поздравлять всех. Родителей, супруг, супругу, супруга, детей. Ну, всех, в общем.
0: Да, а дети, родители, а родители, детей, потому что мы все большая семья.
1: Да, в общем, ждем ваших поздравлений. Ну, а пока дальше, что у нас, какие еще праздники есть? День общения со Вселенной, например, сегодня.
0: Ну, а с ней надо общаться.
1: С ней надо.
0: Иногда запросы работают.
1: Да, не иногда, а так и есть. Я все хочу начать это делать.
0: Начни, не откладывай на завтра, потому что Вселенная тебя ждать не будет.
1: Оп.
0: Я всегда прошу. Я тебе секрет даже большой. Я секрет большой открою.
1: Я
0: с человеком своей семьи, так сказать, с кем любви и верности. Я просил у Вселенной, да. Я
1: говорю, серьезно?
0: Серьезно, да. Я говорю, да, я, у меня уже сил нету.
1: Помоги,
0: я уже не ввожу, пожалуйста. Мне нужна помощь. И мне как будто бы она откликнулась, и как бы все.
1: Как-то пошло, да?
0: Пошло, да. Реально, запрос на Вселенную работает. Работаю, да. И это я не Лену Блиновскую поддерживаю, это я как
1: ну,
0: бы от
1: нет,
0: себя
1: это
0: говорю.
1: Сила мысли просто, да, это сила мысли, позитивный.
0: Позитивный.
1: Мне
0: да.
1: этому учиться и учиться, конечно.
0: Вот.
1: Слушай, ну здорово, ладно.
0: Так работает, ну да, оно действительно работает. Сегодня еще один, кстати, тоже символичный праздник для Дня Семьи. Сегодня день обнаружения заначек.
1: О, это тоже приятно.
0: Какая семья? Да без заначки.
1: Да
0: вы что? Что за парочка? Что за пара, да заначки нет?
1: Да нет, конечно.
0: У всех есть заначки, и как без этого никак. Знаешь, всегда так душу греет, когда ты знаешь, что вот где-то там у тебя захолодили. Ой, где-то там у тебя в книжке. Книжка лежит. Да, лежит некоторая купюрочка.
1: Это приятно.
0: Это приятно, да.
1: Просто у меня

0: вот нет заначек. Я все сразу трачу. Ну, поживу еще.
1: Да, да, да, да, да.
0: День морской волны, если вы собираетесь в отпуск, пожалуйста, вот можете отметить.
1: Пока только можно также визуализировать.

0: подушками побросаться можно друг друга.
1: Ну да, ну как-то нужно что-то сделать такое. Какое-то там, такое, не знаю.
0: Безе там, допустим, это съесть совместно.
1: Ну, в общем, побудьте сегодня детьми.
0: Это всегда помогает.
1: Да, это хорошо.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день

0: Эко-радио. Реклама. 11 июля в Ермаково-городище. Семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
1: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
2: Смотри, это же белцы X50+.
1: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
3: Весь июль в Аками Тагил на Восточном шоссе 3 на Белджи X50+ спеццена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Аками Тагил.
4: Реклама. Повод реклама неверна. Указана минимальная цена на Белджи X50+. Комплект связи с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2016 года. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На эту на ночь. Какие у тебя планы на эту на ночь? А у меня вот планы на эту на ночь. Поехать заправиться. Поехать ночью.
1: Ой, да
0: провести
1: мне...
0: прекрасный вечер, прекрасную ночь.
1: В компании, да.
0: Да, в компании на трассе стоять.
1: Ну, слушай.
0: Ну, такие реалии.
1: Да, что делать?
0: Ну, что делать? Да только с иронией относиться, потому что тут как будто бы уже без смеха. И подергивания глазом никак. Ну, ничего, ничего. Да. Есть и хорошие новости. Лето за окном, значит, время шашлыков. Там,
1: да, время есть... каких-то поездок за город, опять же. На дачу.
0: На дачу. Да.
1: Но вот, а вдруг, если вот вам не с кем поехать, бывает. Или вам нужна компания, бывает, все там на работе, или все там по морям, по своим.
0: Угу. Или просто ваши друзья недостаточно красноречивы.
1: Возможно. Вот, пожалуйста, россияне начали предлагать, как бы... Ну, как даже. Значит, компаньон на шашлыки. Вот. Такая услуга у россиян начала быть очень популярной. Значит, за 3000 рублей можно позвать человека, который поддержит разговор, поможет с приготовлением мяса, скажет тост даже и даже сыграет на гитаре. Вот, пожалуйста, тебе.
0: Это какой-то прямо шашлычный эскорт?
1: Это компаньон на шашлыки называется. Все просто. Лучшая работа в мире. Пожалуйста, если вам нужна летняя подработка, я вам опять с готовым бизнес-планом.
0: То есть тебя пригласили, тебя накормили, напоили, куда-то в прекрасное место свозили, да?
1: Да,
0: а ты чисто душа компании.
1: А ты душа компании, да. Ты сделал мясо вкусно. Как-то пожелал людям здоровья. Главное здоровье. И про здоровье не забывать. Да, счастья, любви.
0: Любви, верности.
1: Ну и про здоровье тоже не забывайте.
0: Не забывайте, да. Шашлык — это все канцерогены.
1: Да, самое главное здоровье.
0: Интересно, как это? Ты там все развел, угли развел, такой махаешь, ба-ба-ба, шашлычок жарится. Так, продлевать будете?
1: Да, так все, у меня время вышло.
0: Да, все, продлевать будете. Так, дополнительная услуга стоит там...
1: Пожалуйста.
0: Дополнительный анекдот. Я, если что, анекдоты рассказываю бесплатно.
1: А вот задумайся, пора бы это все выводить на новый уровень.
0: Правда, качество бесплатных анекдотов.
1: Ну, качество, да, качество хромает,
0: да,
1: но
0: может быть, за
1: 3000
0: рублей анекдоты были бы интереснее.
1: Но на самом деле как-то грустно. Если честно.
0: Ну, да. Но опять же, ну а что, почему нет? Почему
1: нет
0: разных услуги?
1: Ну, я не знаю, это сомнительно. У вас уже своя компания там, и приходит какой-то человек, незнакомый никому, и начинает...
0: А ты знаешь, иногда в компании собираются, и как будто бы ты тоже людей видишь первый раз некоторых.
1: Ну,
0: а потом уже со совместным приготовлением эти индейки, свинины, там картошечка жареная.

0: А тут говорят, вот в этой статье, что за год спрос на таких шашлычных друзей только растет. Так. Все популярней и популярней.
1: Кто интересно?
0: Шашлычный друг.
1: Прекрасная летняя подработка. Студенты, актеры, диджеи.
0: Да и просто работать. Хорошие люди.
1: Просто хорошие люди, да, все могут этим заниматься.
0: Мы тоже можем.
1: Мы тоже можем. Мы вообще за еду работаем. Нас только накормить мы можем.
0: Мы можем фирму свою открыть. Александра и Алина. И выезжать. Корпоративы, свадьбы, пожалуйста, да. Ну и шашлыки.
1: Ну и анекдоты, конечно.
0: Ну, Александр расскажет анекдоты вам.
1: Ой, ладно, движемся дальше. Уважаемые автолюбители, скоро у нас будет счастливый номер. Буквально через две песни. Будьте наготове.
2: Вставай, просыпайся. Мы заряжаем твое утро.

0: Вот это номер.
1: Вот это день, вот это номер.
2: Да, лучший день, лучший номер. Генератор случайных чисел запускается. И сегодня у нас стоп. 522. 252 и 225. Если у вас такой автомобильный номер, то вы счастливчик и звоните по телефону 41-66-66. Мы с вами пообщаемся, подарим вам крутой подарок. Это радио, ну и все.
1: Да, все просто, все очень-очень-очень просто. Ну да, какое-нибудь поздравление целое от вас услышать захотелось бы.
2: Да,
1: день семьи и верности.
2: Да, мы решили, что сегодня будем без опросов, хотим сделать этот день
1: еще
2: теплее,
1: легче.
2: Да. Оставляйте в комментариях или присылайте в личное сообщение поздравления для своих любимых родителей, детей или всей семьи. У нас во ВКонтакте уже есть пост специальный.
1: С
2: вот,
1: ромашками,
2: пожалуйста,
1: символом
2: пишите
1: лета,
2: там.
1: С летним символом, с ромашками, с ромашками.
2: Да, да.
1: Так, еще раз цифры напомню счастливых номеров. Это 522, 252 и 225. Слушай, я тут, кстати, подумал про номера, и тут вот у меня статейка перед глазами сейчас. BMW или Mercedes? Вот ты вот как вот, это извечная борьба вот этих двух столпов авторынка. BMW или Mercedes?
2: Ой.
1: Что вот тебе ближе?
2: Mercedes.
1: Логично.
2: Ну, как-то как будто это бы, как более будто женский бы, да, автомобиль, вот как будто бы.
1: Да?
2: Ну, да.
1: Ну, как но будто BMW... я тебя больше представляю в Mercedes.
2: Да, но BMW агрессивные машины.
1: Агрессивные.
2: Более такие мужские,
1: вот давай,
2: брутальные.
1: Да, вот проведено исследование. Ну, исследование, да, что тут Mercedes, BMW, чем отличается. Вот, кстати, про номера мы начали говорить.
2: Так.
1: Так, где тут? Кто выбирает больше, кто больше любит красивые номера, Mercedes или BMW?
2: Ну, мне кажется, BMW.
1: Ну, как бы оба немножко любят, но Mercedes-Benz чуть больше, 35%,
2: да?
1: Против
2: 33%. Угу.
1: Ну, что касается цифр. Что касается цифр, вот. Топ популярных сочетаний цифр среди владельцев BMW. Так, все владельцы BMW, сейчас посмотрите, подходите в этот или нет список. И Mercedes-Benz тоже. Заметно отличается. Итак, BMW-шники чаще всего выбирают цифры 001, 005, 007.
2: Да, это реально так.
1: Да? А вот владельцы Мерседесов, они любят номера 001 и номера, полностью состоящие из одинаковых цифр.
2: Да, слушай, ну есть в этом доля правды. Я даже знаю одного BMW-шника, который номер, вот, один из тех, которые ты прочитал.
1: Ну вот, вот статистика.
2: Муж, доброе утро.
1: Против статистики не попрешь, да. Так. По возрасту. Кто владеет Мерседесом, кто владеет BMW? Ну, Мерседесом владеют больше люди чуть постарше.
2: Угу.
1: Средний возраст 47

0: лет. А вот владельцы баварского автозавода 44 года примерно им.
1: Угу.
0: Ну да, то есть они более молодежные.
1: Ну, они более драйвовые. Мерседес тоже что-то такое медленное.
0: Что-то серьезное.
1: Серьезное, да. Даже с водителем, возможно. Ну, как-то я так представляю.
0: Ну вот, да, как-то оно так и есть. Ну...
1: А с номером 522 кто ездит?
0: Кто, да, да.
1: Да, счастливые люди. Прекрасные.
0: Счастливые люди, какие, допустим, владельцы отечественного автомобиля строения, китайского автомобиля строения, французского. Что у нас еще? Откуда еще машина?
1: Японского.
0: Японского. Японию забыл. Слушай, я вчера Мазду такую видел, электрическую.
1: Красивая, наверное.
0: Красивая, да, электричка EZ60, по-моему, называется. Совместное производство Чанган и Мазда.
1: Да, Чанган, да. И Мазда.
0: Ну да, я в Википедии прочитал. Ну, видимо, они там как-то... Ну, там видно, что...
1: Что-то такое,
0: что-то,
1: да?
0: Да, что-то вот от китайца и, конечно, мазовские вот это. Там такие зеркала, такие там камеры поставлены, полностью камеры вокруг это. Ну, регион не наш был, но, слушай,
1: красиво.
0: Красиво, Мазда не перестает удивлять своим дизайном.
1: Mm-hmm.
0: В хорошем смысле. Да, собственно, как и другие, все новые машины красивые.
1: Так,
0: ладно.
1: Ну что у нас?
0: 522, 252 или 225. Где этот счастливый человек?
1: Да спит, наверное.
0: Ну, либо, да. Либо он с
1: семьей. Либо в отпуске.
0: Я думаю, что человек с семьей.
1: Или с семьей время проводит. А лучше с семьей в отпуске.
0: Слушай, идеально. Идеально, да. Так, ладно, мечтаем об отпуске, слушаем музыку. «Медуза» продолжает музыкальный эфир. Далее Сергей Лазарев, «Тут и там», все это здесь, на «Эко-волне».
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Лето. Время путешествий.
2: Время ярких путешествий с кроссовером JQ J6. Вместительный багажник, просторный салон, адаптивная подвеска и приятная цена от 1 миллиона 999 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно в Аками Тагил, Восточное шоссе 3. Успей за новым JQ.

0: удивительных условиях. Ваками Тагил. Реклама повод и главная оферта. Указана минимальная цена на джейку 6 комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
4: Билеты в продаже. 2026 год. 0+.
5: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир.

0: эфир и забирайте крутой подарок.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
5: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Каверленд ждет тебя!

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Гороскоп, гороскоп, что нам звезды говорят в день семьи, любви и верности. 8 июля расскажем все, ничего не утаим.
2: Овны, среда научит вас терпению. Сегодня не все получится решить одним рывком, зато последовательные действия принесут гораздо более устойчивый результат.
1: Тельцы, для вас этот день станет временем уверенных решений. Вы почувствуете, что постепенно возвращаете контроль над ситуацией, которая раньше вызывала беспокойство. Звезды советуют доверять своим знаниям и не позволять чужим сомнениям сбивать вас с курса.
2: Близнецы, сегодня события будут развиваться очень динамично, однако не стоит обещать больше, чем вы готовы выполнить. Совет от звезд: внимательно выбирайте слова, сегодня они имеют особую силу.
1: Раки. Сегодняшний день поможет восстановить внутреннее равновесие. Некоторые переживания последних дней покажутся менее значительными, а отношения с близкими станут теплее.
2: Львы, сегодня ваши идеи будут услышаны.

0: Повышены, если вы подкрепите их конкретными действиями. День благоприятен для переговоров, любых инициатив, где важно произвести хорошее впечатление.
1: Дорогие вы наши любимые девы, сегодняшний день отлично подходит для систематизации дел, составления планов и решения вопросов, которые требуют внимательности. Вы сможете заметить возможность, которую большинство окружающих пропускает.
0: Весы, для вас этот день станет временем поиска гармонии. Возможно, придется выбирать между личными интересами и ожиданиями окружающих, а также вероятные приятные знакомства или полезные деловые связи.
1: А вот скорпионам звезды советуют сохранять спокойствие и не торопиться раскрывать свои намерения. Сегодня у скорпионов важна наблюдательность. Она станет настоящим преимуществом. Некоторые детали помогут понять, как лучше действовать дальше.
0: А стрельцы, среда поможет искать новые возможности сегодня и желание развиваться. Не исключено знакомство, которое вдохновит вас на перемены, ну и совет от звезд. Стрельцы, не бойтесь сделать первый шаг в неизвестном направлении.
1: Вот, всегда так интересно. Так, ну а козерогам звезды советуют сегодня сосредоточиться на действительно важных задачах. Не позволяйте мелким вопросам отнимать слишком много времени. В финансовой сфере у козерогов возможны хорошие новости или удачное решение старых проблем.
0: Водолеи, этот день поможет принести неожиданную идею и может принести ее, которая изменит ваше представление о ближайшем будущем. Также, вероятно, необычные знакомства или интересные предложения.
1: Ну а рыбкам звезды говорят, что среда пройдет под знаком вдохновения и спокойной уверенности. Интуиция подскажет правильное направление, а поддержка близких поможет быстрее справиться с сомнением. Близкие всегда помогают. Тут уж ничего не отнять, не принять.
0: Не дать, не взять.
1: Не дать, не взять. Дядя.
2: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: 11 июля в Ермаково-Городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
4: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста «Кухмастер» 950 граммов, 139 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 июля.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
8: Ну а мы движемся дальше. И еще одно короткое рекламное объявление. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям. Программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25 79 50. Октябрьская революция, 44, город Нижний Тагил, 2026 год. Еще раз напомню номер телефона. Код города Нижний Тагил 3435. Телефон 25 79 50. Институт 21 век на Октябрьской революции, 44.
9: Музыка громче, день ярче. Эко-радио.

0: Радуйсь новому дню. Екарадіо.
1: На Среднем Урале 9 часов утра.
2: Экорадио. Новости.
3: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Свердловская область станет одной из ключевых площадок России по развитию беспилотного городского электротранспорта. На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге подписали соглашение о создании центра компетенции по разработке и внедрению трамваев-беспилотников. Базой для проекта станет линия Екатеринбург-Верх

0: Пышма, где с 2025 года тестируют систему автоведения. Именно здесь 13 июля начнутся испытания нового двухсекционного трамвая «Богатырь-М». В Качканаре на заседании городской думы был утвержден новый регламент избрания главы муниципалитета, соответствующий поправкам в областное законодательство, пишет портал «Качканарский четверг». Ранее любой желающий мог подать заявку на пост главы города, кандидатов рассматривала конкурсная комиссия. Теперь процедура выглядит иначе. Право предлагать кандидатуры получили только системные игроки, политические партии, совет муниципальных образований, общественная палата региона и ассоциация развития местного самоуправления. Все предложенные претенденты проходят проверку правоохранительных органов на уровне администрации губернатора. В Свердловской области вынесли приговор жителю Первоуральска за подделку документов и уклонение от призыва на военную службу. Чтобы избежать армии, уралец пошел на хитрость, за что получил судимость. В 2022 году он купил медицинское заключение с диагнозом, которого у него не было. Обследование вместо мужчины проходил другой человек, действительно страдающий хроническим заболеванием, рассказали в пресс-службе судов региона. Уральца приговорили к 10 месяцам ограничения свободы и штрафу 100 тысяч рублей. С начала года на Среднем Урале с подозрением на клещевые инфекции госпитализирован 291 человек. При этом количество зарегистрированных присасываний превысило 17 тысяч, сообщает областное управление Роспотребнадзора. Пострадавшие фиксируются в 68 муниципальных образованиях. Чаще всего клещи нападают на людей в северных и северо-восточных районах Свердловской области. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары региона госпитализирован 101 человек. На клещевой боррелиоз 190 человек. Несмотря на пугающие цифры, специалисты успокаивают, нападений в этом году меньше, чем в среднем за историю наблюдений, и сразу в полтора раза ниже, чем было в 2025 году. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Песня слышится как текила, типа текила, но песня называется «Дракула». А Дракуле бы вот не понравилась сегодняшняя погодка, потому что сегодня солнце, солнце, солнце, ультрафиолетовый индекс сегодня прямо зашкаливает высокий. О погоде подробнее сейчас все расскажу.
1: Экорадио. Погода.
0: Да, сегодня, кажется, пора взять крем для от загара, но и не забыть зонтик. Почему? Да потому что днем, вечером и ночью ожидаются дожди, будет пасмурно, западный ветер дует со скоростью 2 метра в секунду, но температура 22 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 26, по ощущениям будет как 28.

0: Доброе утро. Продолжаем наш праздничный эфир. А праздник у нас сегодня День семьи и верности.
1: Доброе утро! Прекрасный день. Прекрасный праздник. Шикарный.
0: Шикарный, да, шикарный праздник. Сегодня шикарные именинники, кстати, в это время мы вспоминаем людей, родившихся в данную дату, 8 июля. Андрей Мягков, это человек, которого мы знаем по фильму «Ирония судьбы» или «С легким паром».
1: Так.
0: В 38 году он родился, но, к сожалению, с нами его уже нет. Джейден Смит, сын Уилла Смита, отмечает день рождения. Также из российских актеров Дмитрий Певцов. Вспоминаем «Бандитский Петербург». Кевин Бейкон, американский актер, вы его могли видеть в фильме «Невидимка», «Дрожь земли». Также российский, советский режиссер Карен Шахназаров, 74 года. Сегодня поздравляем. Константин Райкин также отмечает свой сегодняшний день рождения. Также Диана Арбенина, лидер группы «Ночные снайперы», сегодня 52 года. Ей стукнуло, хочется сказать, но как-то не очень красиво звучит. Джо Руссо, один из братьев Руссо, который фильм Marvel снимает, который «Мстители» сняли легендарнейший фильм. Так, на этом из киноиндустрии все. И не могу пройти мимо человека, которого любят многие из нас. К сожалению, тоже ее сейчас с нами нет, но напомню, и этот замечательный голос. Вспомнишь ты? Не самая популярная песня, но тем не менее. Сейчас припев.

0: Да, в свое время большая часть мужчин, грезила ею. Это, конечно же, Жанна
1: Фриске.
0: Жанна Фриске свой день рождения отмечает. Поздравляем ее. Ну и, собственно, всех, кто сегодня именинники. Ну вот. Включим Жанну или...
1: Давай, я обожаю.
0: Обожаешь, да? Ну, песня немножечко, конечно, такая лиричная, так скажем. Но, тем не менее, я думаю, что дань уважения это прекрасному человеку можно отдать.
1: Шикарно.
0: Тем более, да. День сегодня такой классный. День семьи, любви и верности. Всех с праздником. Поздравляем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Но вот если у вас крепкая семья, и то вы никуда не потонете. Всегда есть поддержка, крепкий тыл, плечо, которое подставит, рука, которая вас вытянет из каких-то передряг.
1: Ой, как красиво. А ты все-таки задумайся про... Вот я тебе говорила. Вы увидели его глаза. Так рассказывала я про шашлычных друзей, это про компаньона на шашлыки. Тост отличный у тебя.
0: Шашлычный эскорт.
1: Да, ну вот это вот все. Который тост может сказать, и мясо приготовить, и анекдоты. У тебя хорошо получается. Звучал как тост.
0: Да, тост — это отдельный вид искусства. Как же без тоста? Не туда и не сюда, как говорится. А на шашлыках тем более. Ну, кстати, шашлыки прикольно же и делать и с семьей, кстати. Ну, или на природу куда-то поехать. Вот наши законодатели говорят о том, что вообще, давайте-ка мы 8 июля, День семьи и верности, сделаем выходным днем.
1: Так давно пора.
0: Да.
1: Проводить этот день с семьей. Это логично, чтобы сделали выходным днем, чтобы все могли какие-то семейные традиции интересные исполнить, например.
0: Совместное приготовление какого-нибудь пирога, яблочного.
1: Да, или поездка совместная.
0: Да, хотя бы просто на берег куда-то. Да, просто сходить по улице погулять,
1: да.
0: В театр.
1: Да.
0: Кино.
1: Да. Фотосессию устроить.
0: Да. Потом, знаешь, как интересно, да, пересматривать. Это вот в том году, это позатом.
1: Я, кстати...
0: Вот здесь седых волос еще было меньше.

0: Когда готовила факты для нашей радиоутки, которая будет совсем скоро, прочитала интересный факт. В Японии есть семейная традиция. Она заключается в том, что семьи делают каждый год фотографии одинаковые. Ну, то есть в одинаковой локации, в одинаковой одежде. Обязательно они это делают, чтобы посмотреть, как кто вырос, как кто поменялся, как кто изменился. В общем, у них это прям... традиция.
1: Это хорошая традиция, да. Представляешь, да, с ребенком фотографируешься. Сначала он такой маленький, где-то внизу кадра, потом он все больше, потому что в кадр не влазит уже голова.
0: Это
1: уже,
0: мило.
1: Не влазит уже выше тебя в два раза. Ой.
0: А потом на эту фотографию добавляются его дети, получается, внуки.
1: Шире фотография растет, да?
0: Ой, в общем, это мило.
1: Это мило, хорошая, да.
0: Вот вам лайфхак, опять же, для какой-то семейной традиции. Делать такие фотокарточки. Приятно.
1: Приятно, да. И обязательно их печатать на фотобумаге.
0: Да, и в альбоме.
1: В альбоме, да.
0: Угу. Не в телефоне хранить, а вот да, распечатать.
1: Да, как мультик такой, получается, перелистываешь, и такой мультфильм такой. Вот. Все-таки День семьи и верности, прекрасный праздник, замечательный. Кстати, он появился не только благодаря Февронию, да, но еще и Верховный Совет СССР 8 июля 1944 года учредил почетное звание «Мать-героиня». Именно считая эту дату, и эта дата поэтому считается отправной точкой современной государственной, семейной и демографической политики.
0: Ой, да, все мамы герои.
1: Ой, это точно.
0: Все мамы, они вот должны с гордостью носить этот статус.
1: Да, и снимаем просто вообще шляпу перед своими матерями.
0: А если у вас есть теплые пожелания, то добро пожаловать в нашу группу во ВКонтакте. Там уже готов пост специальный. Там нет опроса, там просто фотографии, и под ней комментарии открыты. Предлагаем вам поздравить своих любимых родителей, детей, семью, вообще, в принципе, всех с этим прекрасным праздником. Ну, а мы ваши поздравления обязательно прочитаем в эфире.
1: Да, в этом часе, если успеем.
0: Да, успеем.
1: Да, успеем, да. Так, ладно, уходим на музыку. Ева Макс, Артик и Асти, и у нас Радио Утка. Интересные факты о семье.
0: А, да, о семейных традициях, о семье.
1: Давайте будем ждать.
2: Включайся! Утро!

0: Вот она, да, семейная.
1: Ну, девиз, да? Я тебя нашла, никому не отдам.
0: Мое. Мой. Ну, а с какой гордостью можно, вот это, можно произносить? Это моя. Это мой. Косятит, но это мой.
1: Нет, это зашли. Ой, это мой. Вот это вот еще знаешь.
0: Да, да, это мой. Ну, вот в этом вот и есть вот прелесть вот этого всего.
1: Ну что, настало время охоты.
0: 41-66-66 прямо сейчас. Набирайте.
1: Да, будем охотиться на наших радиоуток. Факты простые, про семью, про любовь. Вот это вот все.
0: Да, я вчера вот тоже утку приготовил дома. Вся утка наша была.
1: Я даже один факт уже рассказала.
0: Да, ну у нас же есть еще. Так, здравствуйте, охотник.
2: Доброе утро, Карадин.
1: Доброе утро, как вас зовут?
2: Меня зовут Павел.
1: Павел, очень приятно, Павел. Ну что?
0: Где-то мы уже с вами слышались.
1: Да, конечно, да.
2: Нет, я не тот.
1: А другой Павел уже знает другого Павла, понимаешь? Так, отлично, Павел. Ну что, готовы немного поохотиться сегодня?
2: Да, давайте попробуем.
1: Давайте попробуем. Поехали. Первый факт. Павел, правда ли, что лебеди чаще всего образуют пары на долгие годы и могут узнавать своего партнера даже после длительной разлуки?
2: Да, это правда. Это... Я даже слышал, да, что это... лебеди, они парами долгими живут.
1: Да, да, да. Сейчас проверим. Сейчас проверим.
3: Ну... Теперь вся утка.
1: Да,
3: наша.
1: Да. Верно. Да, это правда. Эти птицы образуют крепкие союзы на долгие годы, защищают гнездо, учат птенцов летать. В общем, у них там все серьезно.
0: Ну, это была разминка. Это была, разминка. Было легко. Это мы знаем, да. Вот эти все в турецких отелях эти лебеди.

0: Да, да, это оттуда. Отлично. Павел, поехали дальше. Значит, правда ли, что обручальные кольца начали носить на безымянном пальце только потому, что этот палец меньше всего используется в повседневной жизни и кольцо дольше сохраняется? Правда это или нет?
1: Нет, это неправда.
0: Это неправда.
2: Это неправда? А почему вы так думаете?
1: Ну, наверное, потому что он безымянный, наверное, поэтому и начали на нем носить. Нет, я не... Просто вопрос интересный.
0: Ну, сейчас посмотрим.
3: Ну, теперь вся утка.
0: Да, это действительно ложь. Традиция вообще носить обручальное кольцо на безымянном пальце появилась из-за древнего поверья, что именно от этого пальца к сердцу идет вена любви. Вот такая вот легенда, и действительно...
1: Это надо правда запомнить эту информацию, да, отложить себе
0: туда. Да, вена любви от этого пальца.
2: Вот оно
0: где. Да, ну и факт, который я немного проспойлерила ранее. Не знаю, Павел, если вы внимательно слушали эфир, то вы, да, будет легко. Значит, правда ли, что в Японии некоторые семьи ежегодно делают одинаковые семейные фото в одном и том же месте, чтобы видеть, как все меняются?
1: Так это вот что-то 10-15 назад было. Да, это правда.
0: Да, да, да, да, да.
3: Ну,
0: да,
3: теперь вся утка.
0: А вот бывает такое, некоторые подсказки могут в течение эфира так проскальзывать. Это специально для вас, для ваших внимательных
2: Павел, ну вы молодец.
0: Ушей, да. Павел, ну что, есть ли у вас желание кого-то поздравить с этим прекрасным праздником, День любви, семьи и верности? Мы с удовольствием послушаем.
1: Так, давайте поздравим всех, кто нас сейчас слышит, да, всех, кто нас слушает, всех тагильчан с этим прекрасным праздником. Всем любви, семьи, как всем любви, семьи и верности.
0: Вот, вот так вот. Да, все просто и так четко. Вот всем любви, да, всем семьи и всем верности. Павел, вы большой молодец, оставайтесь за эфиром, обязательно расскажем, как забрать ваш подарок. И я напоминаю, дорогие охотники наши, видите, как все просто. Подсказки могут лежать вот прям за минуту до эфира. И я сделаю вид, что это было специально. Ой, ладно, друзья.
2: Движемся дальше.
0: Дальше, да. Радио «Утка».

0: Ой, ну что?
1: Поговорим.
0: Поговорим.
1: Кстати, люди начали больше общаться по телефону примерно процентов на 25. Именно в рамках семьи. Семейные вот разговоры между близкими людьми, как вот говорит один из операторов, выросли на 25%.
0: Это хорошо.
1: Общаются, да.
0: Ну, лучше бы, конечно, они общались вживую.
1: Но хочется верить, что люди просто договариваются о встрече.
0: Ну, может быть.
1: Чтобы поехать, пойти, чтобы не вызывать этого человека за деньги, который будет вам делать шашлыки.
0: Да.
1: А сама им сделать, испечь пирог, уточку вот сделать домашнюю. Пирог какой-нибудь. Окрошку.
0: Ну, все, прекращай вот это вот, потому что...
1: Чувствуется, 3 часа отработали.
0: Все, пора подкрепиться.
1: Пора подкрепиться, окрошка уже в голове.
0: А то мы такие работники-то еще.
1: Зайду, работаем за идею и зайду.
0: Да. Значит, ну, про семейные привычки хотела поговорить я.
1: Рассказывай, какие у тебя семейные привычки?
0: А такого я не знаю, надо подумать. Я просто тут нашла список самых, ну, топ, в общем, привычек, которые раздражают.
1: Так, это интересно.
0: Потом становятся такими родными, что как бы уже и...
1: Уже ничего страшного, одеяло перетащило, ну ничего уже страшного, уже привык уже, куда? Эх, моя.
0: Ну, значит, первая привычка, оставляют кружку не там, где нужно. Ну, видимо, посуду какую-то, видимо, где поел, там и оставил.
1: Я думаю, что эта привычка раздражает представителей красивого противоположного пола. Мне кажется, мужчины...
0: У меня тоже такое.
1: Ну и что, где
0: нет,
1: оставь?
0: Нет, я тоже могу кружку оставить.
1: Ну, вот именно мне раздражает. Сколько? Ну, оставил, господи, что? Взял да убрал.
0: Несколько раз проверяют, закрыты ли дверь, окна и так далее.
1: Может быть.
0: Ну,
1: если с фанатизмом к этому относиться,
0: но тут
1: то да.
0: Прям по 10 раз кто-то проверяет. Кто-то всегда опаздывает, тоже раздражает.
1: Ой,
0: людей.
1: Это да. Это, знаете ли, непростительно.
0: Вот у меня есть подруга, она никогда не опаздывала. Никогда. Ну, то есть она была очень-очень пунктуальной.
1: Так, здесь ключевое слово ла. Ну-ка.
0: Да.

0: А потом вышла замуж, и все.
1: Потому что она больше мужчине своему время уделяет.
0: Ну, она на него все спихивает. Говорит, вот.
1: Ну, это правильно. Вот. Мужики, мы такие, мы громоотводы. Спихивайте на нас все вот это вот. Я опаздываю из-за того, что я долго наряжалась для него. Это нормально, да.
0: Но ну, вот есть же...
1: Для этого мы и существуем.
0: Да. Кто-то одеяло забирает ночью всегда. Или ложится на вашу сторону кровати.
1: Ну, это очень мило. Вот это
0: ну,
1: вот.
0: Да. Я говорю, все привычки стали уже такие родные, что без них невозможно.
1: Это да. Семья, такое дело. Всех с праздником. Движемся дальше. Пара песен и гороскоп здесь на Эковолне для тебя.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, ну что ж, замечательные эти утренние часы. Завершаем гороскопом на весь будничный сегодняшний день среды. Гороскоп хороший, день прекрасный.
2: Да, все, узнаем подробнее. Расскажем. Да, прямо сейчас, Овны, среда научит вас терпению. Сегодня не все получится решить одним рывком, зато последовательные действия принесут гораздо более устойчивый результат.
1: Тельцам звезды советуют, говорят, что для тельцов сегодняшний день станет временем уверенных решений. Вы почувствуете, что постепенно возвращаете контроль над ситуацией, которая раньше вызывала беспокойство. Ну и звезды советуют не доверять своим знаниям и не позволять чужим сомнениям сбивать вас с курса.
2: Близнецы, сегодня события будут развиваться очень динамично, однако не стоит обещать больше, чем вы готовы выполнить. Звезды советуют внимательно выбирать слова. Сегодня они имеют особую силу.
1: Раки. Звезды говорят, что среда поможет вам восстановить внутреннее равновесие. Некоторые переживания последних дней покажутся менее значительными, а отношения с близкими станут теплее.
2: Львы. Сегодня ваши идеи будут услышаны, если вы подкрепите их конкретными действиями. Звезды говорят, пусть ваши поступки говорят громче слов.
1: Девы, вам звезды советуют не торопиться. Сегодня точность будет важнее скорости. Среда отлично подойдет для систематизации дел и составления планов, а также решения вопросов, которые требуют внимательности.
2: Весы, для вас этот день станет временем поиска гармонии. Возможно, придется выбирать между личными интересами и ожиданиями окружающих, но компромисс окажется вполне достижимым.
1: Ну а скорпионам звезды напоминают, что их наблюдательность станет настоящим преимуществом. Некоторые детали помогут понять, как лучше действовать и дальше. Ну и сегодня стоит сохранять спокойствие и никуда не торопиться.
2: Стрельцы, любимые, среда пробудит желание развиваться, искать новые возможности. Не исключено знакомство, которое вдохновит вас на перемены.
1: Трудяшки и козероги, звезды говорят, что сегодня стоит оценить свои успехи по количеству дел, а также по их значимости. Сегодня полезно сосредоточиться на действительно важных задачах. Не позволяйте, козероги, своим мелким вопросам отнимать слишком много времени.
2: Водолеи, этот день может принести неожиданную встречу или идею, которая изменит ваше представление о ближайшем будущем. Также, вероятно, необычные знакомства или интересные предложения.
1: Ну и рыбоньки, для вас сегодняшний день пройдет под знаком вдохновения и спокойной уверенности. Интуиция подскажет правильное направление, а поддержка близких поможет быстрее справиться с сомнениями.
2: Ну это прекрасно, как никогда, вот как сегодня, ну когда, если не сегодня. День любви, семьи и верности. Дорогие наши слушатели, проведите этот день вместе со своими близкими людьми, окутайте их заботой, радостью и любовью. Ну, с вами были мы, Алина Геринг, Александр Данилов. Это было утреннее шоу на Эко-радио. Всем прекрасного дня.
1: И пока-пока.
2: Пока-пока.
0: Кофе заваривается, город просыпается. Утреннее шоу на Эко-радио начинается.

0: на среднем Урале 10 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Свердловская область станет одной из ключевых площадок России по развитию беспилотного городского электротранспорта. На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге подписали соглашение о создании центра компетенции по разработке и внедрению трамваев-беспилотников. Базой для проекта станет линия Екатеринбург-Верхняя Пышма, где с 2025 года тестируют систему автоведения. Именно здесь 13 июля начнутся испытания нового двухсекционного трамвая «Богатырь-М». В Качканаре на заседании городской думы был утвержден новый регламент избрания главы муниципалитета, соответствующий поправкам в областное законодательство, пишет портал «Качканарский четверг». Ранее любой желающий мог подать заявку на пост главы города, кандидатов рассматривала конкурсная комиссия. Теперь процедура выглядит иначе. Право предлагать кандидатуры

0: получили только системные игроки. Политические партии, Совет муниципальных образований, Общественная палата региона и Ассоциация развития местного самоуправления. Все предложенные претенденты проходят проверку правоохранительных органов на уровне администрации губернатора. В Свердловской области вынесли приговор жителю Первоуральска за подделку документов и уклонение от призыва на военную службу. Чтобы избежать армии, уралец пошел на хитрость, за что получил судимость. В 2022 году он купил медицинское заключение с диагнозом, которого у него не было. Обследование вместо мужчины проходил другой человек, действительно страдающий хроническим заболеванием, рассказали в пресс-службе судов региона. Уральца приговорили к 10 месяцам ограничения свободы и штрафу 100 тысяч рублей. С начала года на Среднем Урале с подозрением на клещевые инфекции госпитализирован 291 человек. При этом количество зарегистрированных присасываний превысило 17 тысяч, сообщает областное управление Роспотребнадзора. Пострадавшие фиксируются в 68 муниципальных образованиях. Чаще всего клещи нападают на людей в северных и северо-восточных районах Свердловской области. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары региона госпитализирован 101 человек. На клещевой боррелиоз 190 человек. Несмотря на пугающие цифры, специалисты успокаивают, нападений в этом году меньше, чем в среднем за историю наблюдений, и сразу в полтора раза ниже, чем было в 2025 году. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов.

0: Музыка – универсальная панацея практически от всего. Об этом нам только что рассказал дуэт Филатов и Кэрос. На часах 10:11, и раз вы сейчас слушаете Эко-радио, значит, вы точно готовы заряжаться позитивом от любимых треков. И я, Маша Максимова, сегодня буду вашим проводником в этот волшебный мир. В этом часе нас ждут Кэлвин Харрис, Зиверт, Холидей Бой и другие яркие звезды шоу-бизнеса. А прямо сейчас будем исцеляться от тревоги и стресса с хитом Marshall Jefferson «Life is Simple».
1: Эко-радио.
2: Something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 11 июля в Ермаково-городище. Семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз». Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73.

0: Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
1: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту из «Аспан» и «Профлист» на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином.

0: Иногда хочется, как в треке группы «Пицца» и Леонида Агутина, наплевать на всех и все рабочие задачи и просто хотя бы пару минут позалипать в телефоне. Но, увы, взрослая жизнь переменок не предполагает. Зато у вас есть Экорадио и передача «Digest News», где собраны самые интересные сенсации нашей планеты. Послушаешь ее и как будто ленту новостей пролистал. Новый выпуск, кстати, будет в эфире совсем скоро, сразу после качающей работы диджея Рампаса «Insanity». А ее мы услышим прямо сейчас.
1: Экорадио.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В китайском городе Куньшань есть необычный жилой дом, который напоминает пирамиду. Он был построен в 2013 году и сразу стал местной достопримечательностью. 18-этажное здание имеет две вертикальные и две наклонные стены. Квартиры на наклонных сторонах спускаются вниз каскадом под углом около 45 градусов. Архитекторы вдохновились традиционными рисовыми террасами. Однако у дома есть и недостатки, проблема с вентиляцией и естественным светом. К тому же обеспечить пожарную безопасность в пирамиде сложнее, чем в обычных зданиях. Но толпы туристов все равно продолжают съезжаться, чтобы увидеть это архитектурное чудо. Житель Англии Мэтт Моррис разбудил свою девушку Ребекку рано утром и позвал на пляж. Она не обрадовалась, но все же согласилась. И не зря. На песке ее ждал 15-метровый рисунок обручального кольца со знаком вопроса. Мэтт нанял художника, который создал этот сюрприз. Время было рассчитано точно. Прилив мог смыть изображение в любую минуту. Ребекка была поражена, а Мэтт опустился на колено и вручил ей настоящее кольцо с бриллиантом. Ответ был очевиден – да. Теперь у пары есть не только помолвка, но и история, которую не смыть даже приливом. В китайском зоопарке Лахэ появилась необычная вакансия. Требуются актеры старше 18 лет в хорошей физической форме. Им предстоит переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Смена длится 6 часов, выходных всего 4 в месяц. Фальшивые мишки должны молчать, принимать угощения, лазить по деревьям и даже пытаться ловить рыбу. Приветствуется любое забавное поведение. Чем веселее, тем лучше. Если актер устанет, можно прилечь и подремать, как настоящий медведь. Желающих оказалось так много, что зоопарку пришлось временно приостановить прием заявок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам всего 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46 95 95. 46 95 95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ. Сервис.
4: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
5: И куда мы отправимся, док?
4: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
5: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
4: Координаты вбиты. Срочно летим!
6: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее». В Ямсаме.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Дэвид Гетта с хитом «Gone, Gone, Gone» выдал базу. Часто мы начинаем ценить кого-то или что-то только когда уже потеряли это. Поэтому небольшое напоминание. Текущий момент жизни и все, что вы в ней любите, бесценны. И не упускайте новые возможности и предложения. Они могут найти вас буквально везде. Даже сейчас. Информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям. Программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25-79-50. Октябрьская революция, 44. Нижний Тагил, 2026 год.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
4: Ложь.
3: Которую
4: ложь.
3: Нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побежи. Ждай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Радио. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: 11 часов на Среднем Урале. Всем доброе утро!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Свердловская область станет одной из ключевых площадок России по развитию беспилотного городского электротранспорта. На выставке «Иннопром» в Екатеринбурге подписали соглашение о создании центра компетенции по разработке и внедрению трамваев-беспилотников. Базой для проекта станет линия Екатеринбург-Верхняя Пышма, где с 2025 года тестируют систему автоведения. Именно здесь 13 июля начнутся испытания нового двухсекционного трамвая «Богатырь-М». В Качканаре на заседании городской думы был утвержден новый регламент избрания главы муниципалитета, соответствующий поправкам в областное законодательство, пишет портал «Качканарский четверг». Ранее любой желающий мог подать заявку на пост главы города, кандидатов рассматривала конкурсная комиссия. Теперь процедура выглядит иначе. Право предлагать кандидатуры получили только системные игроки, политические партии, совет муниципальных образований, общественная палата региона и ассоциация развития местного самоуправления. Все предложенные претенденты проходят проверку правоохранительных органов на уровне администрации губернатора. В Свердловской области вынесли приговор жителю Первоуральска за подделку документов и уклонение от призыва на военную службу. Чтобы избежать армии, уралец пошел на хитрость, за что получил судимость. В 2022 году он купил медицинское заключение с диагнозом, которого у него не было. Обследование

0: Вместо мужчины проходил другой человек, действительно страдающий хроническим заболеванием, рассказали в пресс-службе судов региона. Уральца приговорили к 10 месяцам ограничения свободы и штрафу 100 тысяч рублей. С начала года на Среднем Урале с подозрением на клещевые инфекции госпитализирован 291 человек. При этом количество зарегистрированных присасываний превысило 17 тысяч, сообщает областное управление Роспотребнадзора. Пострадавшие фиксируются в 68 муниципальных образованиях. Чаще всего клещи нападают на людей в северных и северо-восточных районах Свердловской области. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары региона госпитализирован 101 человек. На клещевой боррелиоз 190 человек. Несмотря на пугающие цифры, специалисты успокаивают, нападений в этом году меньше, чем в среднем за историю наблюдений, и сразу в полтора раза ниже, чем было в 2025 году. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня днем будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов.

0: Fast Family с треком «На костре» добавил нотку лирики в эфир Эко-радио. Но долго останавливаться на миноре не в наших правилах, поэтому дальше продолжим зажигать под самые улетные работы. В этом часе нас ждут Дэвид Гетта, Градусы, группа Немига и другие таланты. А прямо сейчас разгоняемся с коллабом «Джеймс Хайп», «Меги Делароза», «Феррари».
1: Радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала свежемороженое 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Полгода плохая погода. А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы

0: тепловые пушки на провода и тротуарную плитку. А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101-2026 год.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41.

Лёша Свик, Мари Гу, не лето, а ритмия. Шикарная романтика. Между прочим, созвучная с сегодняшним днем. День любви, семьи и верности. Поздравляю всех наших радиослушателей. И сегодня у вас есть шикарный повод напомнить вашим близким, как сильно вы их любите. И сделать это можно с помощью эфира Эко-радио. Пишите самые сердечные поздравления на номер 8-953-056-0103 или в комментариях в группе Эко-радио ВКонтакте под постом сегодняшним. И я, Маша Максимова, озвучу все-все для ваших близких. А пока вы там собираетесь с мыслями, продолжим нежность в эфире с дуэтом Offenbach, Mills Away. Экра.

0: Это радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: У меня сейчас в студии гости. Во-первых, Саша Данилов вернулся из утреннего шоу.
1: Привет, привет!
0: Да, а еще юные ребята-фотографы, которые посещают детский фотоинтенсив Яны Тарасовой. Кстати, она набирает новую группу детей и обучает их фото и видеосъемке. А пока давайте поговорим с нашими юными гостями. Ребята, здравствуйте!
2: Здравствуйте! Всем большой привет! Меня зовут Кира, и я хочу передать привет своим родителям, друзьям и родственникам.
0: Так, а тебя как зовут?
3: Всем привет! Меня зовут Александра, и я хочу поздравить всех с Днем Семьи и передать привет своим родственникам, маме, папе и младшей сестре. И желаю всем хорошего дня!
0: Здорово.
1: Такие молодцы, да, но это еще не все. Не у нас все еще есть маленькие фотографы, будущие фотографы, которые тоже хотят передать.
0: Здравствуйте. Как тебя зовут, солнышко?
4: Меня зовут Полина, я хочу передать привет своим родителям.
0: Ой, как мило. А тебя, молодой человек, как зовут?
5: Меня зовут Миша Игошев. Я хочу поздравить своих бабушек и дедушку с Лилочки с годовщиной свадьбы. Уже 43 года вместе. И желаю счастья и любви.
0: Ого, 43 года! Присоединяемся к поздравлениям!
1: День-то любви и верности семьи, ты какая красота!
0: Друзья, слушатели, я желаю всем столько же прожить вместе со своими любимыми. Ну, а пока вернемся к нашим фотографиям. Ребята, скажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Марго. Мы занимаемся и фотографируем...
0: Что именно?
6: Мы фотографируем вот наших девочек и мальчиков, которые...
1: Которые вместе с вами пришли сюда.
6: Да.
1: А ваши работы уже можно посмотреть где-то?
6: Да, вот можно посмотреть в ВК Яны Тарасовой.
0: Отлично. Я думаю, мы еще выставим их позже в группе Эко-радио ВКонтакте, чтобы все наши слушатели могли полюбоваться творчеством юных фотографов, да?
1: Ну и давайте тогда дружный, творческий, огромнейший привет всему городу, да?
7: Всем привет!
1: Молодцы, молодцы, дети, я вас поздравляю, вам огромное спасибо за то, что пришли, ну а мы движемся дальше, музыка впереди, здесь.
8: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
9: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
10: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
11: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
8: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
12: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
8: Мир, где классические хиты звучат иначе.
12: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
8: Каверленд ждет тебя!
13: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
14: Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 12 часов. Всем добрый день.
1: Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Свердловская область завершила первые 5 месяцев 2026 года с неоднозначными экономическими результатами. На фоне роста зарплаты розничной торговли промышленное производство в регионе сократилось, а инфляция продолжила расти, сообщает Свердловскстат. Индекс промышленного производства за январь-май составил 97,2% к аналогичному периоду прошлого года. Средняя зарплата на Среднем Урале приблизилась к 93 тысячам рублей. В Нижнем Тагиле в суд поступило дело 21-летнего парня, который стал пособником в схеме незаконного обналичивания денег. Для финансовых махинаций он использовал банковскую карту подруги. Обвиняемому грозит крупный штраф и лишение свободы до 3 лет. Приговор вынесет пригородный районный суд. Уголовные дела против организаторов незаконной схемы выделены в отдельное производство. Проблемы с поставками топлива сделали электромобили и гибриды более популярными среди россиян, сообщает «Коммерсант». Дилеры отметили, что больше всего вырос спрос на гибридные модели. Такие машины можно использовать и как обычные автомобили с двигателем внутреннего сгорания, и как электрокары. В эти выходные поселок Черноисточинск под Нижним Тагилом отметит свое 300-летие. В праздничной афише 12 июля «Народные гуляния», развлечения для детей и взрослых, много музыки, шоу, флайборд и фейерверк. Добраться до Черноисточинска из Нижнего Тагила можно на автобусах номер 104 и 146. Они отправляются от городского автовокзала. История Черноисточинска началась в феврале 1726 года, когда на реке Черный Исток по инициативе Акинфия Демидова началось строительство железоделательного завода. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем на Среднем Урале будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 2 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26 градусов. А завтра на небе будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 25 градусов.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: хит, который покорил всю нашу необъятную, да и, кажется, весь мир в целом. Татьяна Куртыкова «Матушка». Слушая эту песню, каждый раз думаешь, в какой же замечательной стране мы живем. Давайте же радоваться нашей удаче под лучшие композиции на Эко-радио. В этом часе нас ждут группа Coldplay, Ваня Дмитриенко, Holiday Boy и другие ваши любимые исполнители. А прямо сейчас коллаб диджея Лок и Baby Rexha «Deep in Your Love».
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
2: И куда мы отправим судок?
1: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
2: А помнишь их суп в 20-м? А коктейль из 14-го?
1: Координаты.

0: орбиты. Срочно летим!
1: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее». Въем сами.
2: При выборе нового автомобиля важны детали.

0: выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Бахти Туркин, «Путь к тебе». В день семьи, любви и верности без романтики никак. И, пользуясь случаем, хочу поздравить всю свою семью. Вы у меня лучшие. Спасибо за вашу заботу, понимание и принятие. А еще отдельно скажу о своем молодом человеке. Миша, я тебя очень сильно люблю. Спасибо, что ты у меня есть. Ты делаешь каждый мой день прекраснее и счастливее. Друзья, вы тоже можете поздравить своих родных с помощью эфира Эко-радио. Пишите ваши приветы на номер 8-953-056-013 или в группе Эко-радио ВКонтакте. И я, Маша Максимова, озвучу и оформлю все в лучшем виде. А сейчас продолжаем зажигать. Феликс Йен, Кассандра, Boy, You Turn Me.
1: Эко-радио.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю,

0: Завтра обо мне не вспомнил.
1: Экорадио. Реклама.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
3: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-класс. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+».
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: sexy and I know it.
1: Звучащая легенда из 2011-го LMFAO «Sexy and I Know It». Как же приятно вспоминать забытые треки из прошлого, погружаясь в разные пройденные этапы. И сделать это можно вместе с Эко-радио и передачей «Coverland». Настя Невская каждую неделю подбирает для вас лучшие перепевки любимых хитов. Она, кстати, будет ждать вас в эту субботу в 16 часов, чтобы вместе драйвово и весело ностальгировать. А пока давайте что-нибудь свежее послушаем. Например, романтичную работу этого года Ваня Дмитриенко «Ртуть».
2: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660.

0: Нижний Тагил.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса докторская, категория А. 229 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
7: Нижний Тагил, 2026 год.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 13 часов на Среднем Урале. Всем добрый день!
1: Эко-радио, Эко-радио. Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Свердловская область завершила первые 5 месяцев 2026 года с неоднозначными экономическими результатами. На фоне роста зарплаты розничной торговли промышленное производство в регионе сократилось, а инфляция продолжила расти, сообщает Свердловскстат. Индекс промышленного производства за январь-май составил 97,2% к аналогичному периоду прошлого года. Средняя зарплата на Среднем Урале приблизилась к 93 тысячам рублей. В Нижнем Тагиле в суд поступило дело 21-летнего парня, который стал пособником в схеме незаконного обналичивания денег. Для финансовых махинаций он использовал банковскую карту подруги. Обвиняемому грозит крупный штраф и лишение свободы до 3 лет. Приговор вынесет пригородный районный суд. Уголовные дела против организаторов незаконной схемы выделены в отдельное производство. Проблемы с поставками топлива сделали электромобили и гибриды более популярными среди россиян, сообщает «Коммерсант». Дилеры отметили, что больше всего вырос спрос на гибридные модели. Такие машины можно использовать и как обычные автомобили с двигателем внутреннего сгорания, и как электрокары. В эти выходные поселок Черноисточинск под Нижним Тагилом отметит свое 300-летие. В праздничной афише 12 июля народные гуляния, развлечения для детей и взрослых, много музыки, шоу, флайборд и фейерверк. Добраться до Черноисточинска из Нижнего Тагила можно на автобусах номер 104 и 146. Они отправляются от городского автовокзала. История Черноисточинска началась в феврале 1726 года, когда на реке Черный Исток по инициативе Акинфия Демидова началось строительство железоделательного завода. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 2 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26 градусов. А завтра на небе будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 25 градусов.

Уже от одного прослушивания песни группы «5 утра» «Белая полоса» удача и счастье, кажется, усиленно притягивается в нашу жизнь. А если при этом ты еще и взаимно влюблен, тогда да, мир будто бы сияет радостью. А «Эко-радио» как раз отвечает за прекрасное звучание твоей шикарной истории. Ведь наш плейлист оснащен самыми драгоценными жемчужинами специально для тебя. В этом часе услышим «Елку», «Мото», «Нилетто» и не только. А прямо сейчас зажжем с дуэтом «Two Colors» «Break Up».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Шикарный летний хит из 2018-го. Джиган, Артем Качер, ДНК. Хочется с полным погружением наслаждаться самым теплым сезоном, но если ты выпускник, то сперва нужно решить самый главный вопрос жизни. Кем же тебе стать? Информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в технику.

диплом на базе 9 и 11 классов по специальностям. Программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство, заочное отделение без экзаменов. Телефон 257950, Октябрьская революция 44, Нижний Тагил, 2026 год. Экра.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Рэй, where is my husband? Вечный вопрос, где же найти вторую половинку? И на него очень сложно дать какой-то определенный ответ. Но вот что я точно знаю, так это где найти отличную музыку? На сайте ecoradio.ru.

0: Там ведь вы можете увидеть все треки, которые играли в эфире, оценить все самые свежие хиты, а также узнать интересные подробности о нашей команде. Ну и самое главное, послушать наш эфир онлайн из любой точки мира. В общем, заглядывай к нам, буду рада тебя видеть. А пока окунемся в нежность от Мото «Намек на нас».
1: Экорадио.

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
4: Ложь.
3: Которую
4: ложь.
3: Нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побежи. Ждай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
5: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: На Среднем Урале 14 часов. Всем большой привет!
1: Радио новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Свердловская область завершила первые 5 месяцев 2026 года с неоднозначными экономическими результатами. На фоне роста зарплаты розничной торговли промышленное производство в регионе сократилось, а инфляция продолжила расти, сообщает Свердловскстат. Индекс промышленного производства за январь-май составил 97,2% к аналогичному периоду прошлого года. Средняя зарплата на Среднем Урале приблизилась к 93 тысячам рублей. В Нижнем Тагиле в суд поступило дело 21-летнего парня, который стал пособником в схеме незаконного обналичивания денег. Для финансовых махинаций он использовал банковскую карту подруги. Обвиняемому грозит крупный штраф и лишение свободы до 3 лет. Приговор вынесет пригородный районный суд. Уголовные дела против организаторов незаконной схемы выделены в отдельное производство. Проблемы с поставками топлива сделали электромобили и гибриды более популярными среди россиян, сообщает «Коммерсант». Дилеры отметили, что больше всего вырос спрос на гибридные модели. Такие машины можно использовать и как обычные автомобили с двигателем внутреннего сгорания, и как электрокары. В эти выходные поселок Черноисточинск под Нижним Тагилом отметит свое 300-летие. В праздничной афише 12 июля народные гуляния, развлечения для детей и взрослых, много музыки, шоу, флайбордистов и фейерверк. Добраться до Черноисточинска из Нижнего Тагила можно на автобусах номер 104 и 146. Они отправляются от городского автовокзала. История Черноисточинска началась в феврале 1726 года, когда на реке Черный Исток по инициативе Акинфия Демидова началось строительство железоделательного завода. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно, возможен дождь, атмосферное давление пониженное, ветер северный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов. А завтра на небе будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 25 градусов.

Клава Кока «Совершеннолетние». Наверное, именно так и звучит юность. А твой день звучит на Эко-радио. С 7 утра ты можешь взбодриться и настроиться на позитив под наше утреннее шоу. А после, с 10 часов, тебя будут развлекать наши диджеи под лучшую музыку. И сегодня эта честь выпала мне, Маше Максимовой. И я безумно рада быть с вами здесь, друзья. В этом часе нам компанию составит группа «Май Мишель», Джонни, Альберт Брайт и другие звезды музыкального небосклона. А пока потанцуем с двумя очаровательными красавицами. Сиа, Кайли Миноук, Dance Alone.

0: Радио.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, это про любовь.

0: Эко-радио. Реклама. 11 июля в Ермаково-городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
1: Только 10 июля в Светофоре. Крыло куриное замороженное. 149 рублей.

0: 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
1: Нижний Тагил, 2026 год.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи.

0: Диджей Алок зарядил нас качающим позитивом с треком Deep Down. На часах 14.21 и совсем скоро нас ждет новая, свежая подборка самых интересных сенсаций планеты в передаче Digest News. Выпуск будет в эфире сразу после группы Немига «Высший бал». А эту работу мы услышим прямо сейчас.
1: Радио.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В китайском городе Куньшань есть необычный жилой дом, который напоминает пирамиду. Он был построен в 2013 году и сразу стал местной достопримечательностью. 18-этажное здание имеет две вертикальные и две наклонные стены. Квартиры на наклонных сторонах спускаются вниз каскадом под углом около 45 градусов. Архитекторы вдохновились традиционными рисовыми террасами. Однако у дома есть и недостатки, проблема с вентиляцией и естественным светом. К тому же обеспечить пожарную безопасность в пирамиде сложнее, чем в обычных зданиях. Но толпы туристов все равно продолжают съезжаться, чтобы увидеть это архитектурное чудо. Житель Англии Мэтт Моррис разбудил свою девушку Ребекку рано утром и позвал на пляж. Она не обрадовалась, но все же согласилась. И не зря. На песке ее ждал 15-метровый рисунок обручального кольца со знаком вопроса. Мэтт нанял художника, который создал этот сюрприз. Время было рассчитано точно. Прилив мог смыть изображение в любую минуту. Ребекка была поражена, а Мэтт опустился на колено и вручил ей настоящее кольцо с бриллиантом. Ответ был очевиден – да. Теперь у пары есть не только помолвка, но и история, которую не смыть даже приливом. В китайском зоопарке Лахэ появилась необычная вакансия. Требуются актеры старше 18 лет в хорошей физической форме. Им предстоит переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Смена длится 6 часов, выходных всего 4 в месяц. Фальшивые мишки должны молчать, принимать угощения, лазить по деревьям и даже пытаться ловить рыбу. Приветствуется любое забавное поведение. Чем веселее, тем лучше. Если актер устанет, можно прилечь и подремать, как настоящий медведь. Желающих оказалось так много, что зоопарку пришлось временно приостановить прием заявок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Вернулись в 2010-й с коллабом Maroon 5, Кристина Агилера, Moves Like Jagger. Сейчас, кажется, много поводов ностальгировать по тому времени. Вот, например, контент. Его столько в 21 веке. И львиная доля сгенерирована искусственным интеллектом. А все-таки качественного материала, который действительно хочется смотреть, очень мало. Но его всегда можно найти в группе Эко-радио ВКонтакте. Свежие новости шоу-бизнеса, ежедневный гороскоп, интересные темы для обсуждения, шутки, розыгрыши и все в одном сообществе. Присоединяйся к нам, будем рады с тобой зажигать и в интернет-пространстве. А сейчас продолжаем наш рейв с Джонни Лич.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
2: И куда мы отправимся, док?
1: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
2: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
1: Координаты вбиты. Срочно летим!
3: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
4: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 15 часов. Всем большой привет!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Евраз представил на выставке «Иннопром-2026» систему подготовки инженерных кадров, которая объединяет школу, вуз и производство. О новой стратегии формирования резерва для предприятий рассказала вице-президент компании по персоналу Елена Самсонова на пленарной дискуссии «Новая элита промышленности. Инженер-конструктор реальности». Компания сделала ставку на раннюю профориентацию и подготовку будущих специалистов еще со школьной скамьи. За три года в

0: В Сибири и на Урале открылись 17 инженерных классов. В Нижнем Тагиле произошла авария на сетях водоканала НТ. Как уточнили в компании, утечка зафиксирована на водоводе диаметром 600 мм в районе автомойки на Индустриальной 24. Часть Тагилстроя осталась без холодной воды. По данным ресурсников, утром 8 июля воду отключили на улицах Металлургов, Матросова, Техническая, Кутузова, Шевченко, Гвардейская, Пожарского, Огнеупорная. После переключений на сетях водоснабжение здесь восстановили, но по-прежнему до устранения последствий аварии нет воды по ряду адресов. В Екатеринбургском аэропорту Кольцово построят новый региональный технический центр для обслуживания российских пассажирских самолетов, сообщает Департамент информполитики Свердловской области. Соответствующий меморандум на выставке «Инопром-2026» подписали компании «Уральские авиалинии» и «Аэропорты регионов». Новый ангарный комплекс площадью около 15 тысяч квадратных метров будет рассчитан на обслуживание новейших российских воздушных судов, в том числе МС-21. Объем инвестиций в проект оценивается в 10 миллиардов рублей. Вместо европейской жары синоптики прогнозируют в Свердловской области резкое ухудшение погоды. Экстренные службы уже объявили на всей территории региона штормовое предупреждение. На Средний Урал заходит мощный грозовой фронт. По данным аналитиков Яндекса, текущий сезон уже признан самым теплым за последние 30 лет. Однако сейчас тренд меняется. Регион накрывает аномально влажный циклон с затяжными ливнями и дневной температурой до плюс 24 градусов. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 26 градусов. А завтра на небе будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 25 градусов.

Люся, Чеботина с треком «По барабану» научила нас реагировать на чужие советы и мнения. Ведь вы сами хозяева своей жизни, и только вам решать, какой она должна быть. А плейлист «Эко-радио» заряжен специально для вас позитивом, чтобы наполнять каждый ваш день качественным звучанием. В этом часе услышим Ани Лорак, группу «Пицца», Зейна и другие признанные таланты. А прямо сейчас отправляемся в плавание с огоньком Imagine Dragons. Sharks!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный класс». Черноисточинск, завод 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Егор Крид, «Будильник». А сегодня день рождения празднует самый преданный фанат Егора – Николай Курин. Искренние и теплые поздравления передает ему лучший друг Михаил. «Тумари праздникари», – пишет он. Что бы это ни значило, а дружба этих ребят длится уже 22 года, почти всю жизнь. Да, тут есть чему позавидовать, и хочется пожелать, чтобы их дружба продолжалась и дальше. А имениннику счастья, здоровья, любви и благополучия. Пусть все мечты и цели сбываются. А мы продолжаем зажигать вместе с Эко-радио. Baby Rexha, New Religion.
1: Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: 11 июля в Ермаково-Городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Я думаю, всем хочется, чтобы их любили так же сильно, как в треке Холидей Боя «Мания». И пусть каждого из вас окружает забота, нежность, уважение и лучшая музыка на Эко-радио. На часах 15:38, и я, Маша Максимова, говорю вам до свидания, друзья. Но завтра нас ждет новая встреча в 10 часов утра. Мы снова будем зажигать и веселиться на зло рутинным будням. Сейчас же вас ждет погружение в любимую музыку нон-стоп. И начнется она с работы 2015-го «Nebenarum 9». Экран.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Полгода плохая погода.
2: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. И Байдригин Константин Дмитриевич. Уверены по 304-662-533-101. 2026 год.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Евраз представил на выставке «Иннопром-2026» систему подготовки инженерных кадров, которая объединяет школу, вуз и производство. О новой стратегии формирования резерва для предприятий рассказала вице-президент компании по персоналу Елена Самсонова на пленарной дискуссии «Новая элита промышленности. Инженер-конструктор реальности». Компания сделала ставку на раннюю профориентацию и подготовку будущих специалистов еще со школьной скамьи. За 3 года в Сибири и на Урале открылись 17 инженерных классов. В Нижнем Тагиле произошла авария на сетях водоканала НТ. Как уточнили в компании, утечка зафиксирована на водоводе диаметром 600 мм в районе автомойки на Индустриальной 24. Часть Тагилстроя осталась без холодной воды. По данным ресурсников, утром 8 июля воду отключили на улицах Металлургов, Матросова, Техническая, Кутузова, Шевченко, Гвардейская, Пожарского, Огнеупорная. После переключения на сетях водоснабжение здесь восстановили, но по-прежнему до устранения последствий аварии нет воды по ряду адресов. В Екатеринбургском аэропорту Кольцово построят новый региональный технический центр для обслуживания российских пассажирских самолетов, сообщает Департамент информполитики Свердловской области. Соответствующий меморандум на выставке «Иннопром-2026» подписали компании «Уральские авиалинии» и «Аэропорты регионов». Новый ангарный комплекс площадью около 15 тысяч квадратных метров будет рассчитан на обслуживание новейших российских воздушных судов, в том числе МС-21. Объем инвестиций в проект оценивается в 10 миллиардов рублей. Вместо европейской жары синоптики прогнозируют в Свердловской области резкое ухудшение погоды. Экстренные службы уже объявили на всей территории региона штормовое предупреждение. На Средний Урал заходит мощный грозовой фронт. По данным аналитиков Яндекса, текущий сезон уже признан самым теплым за последние 30 лет. Однако сейчас тренд меняется. Регион накрывает аномально влажный циклон с затяжными ливнями и дневной температурой до плюс 24 градусов. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 июля будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 741 миллиметр ртутного столба. Ветер северный до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 25 градусов.

Информация на правах рекламы. Институт 21 век приглашает на обучение в техникум на базе 9 и 11 классов по специальностям. Программирование, юриспруденция, экономика и бухучет, логистика, туризм, землеустройство. Заочное отделение без экзаменов. Телефон 25 79 50, Октябрьская революция 44, Нижний Тагил, 2026 год.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
4: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь, которую нужно вычислить.

30. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра, это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне, включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Нам здравствуйте. Евраз представил на выставке Иннопром 2026 систему подготовки инженерных кадров, которая объединяет школу, вуз и производство. О новой стратегии формирования резерва для предприятий рассказала вице-президент компании по персоналу Елена Самсонова на пленарной дискуссии «Новая элита промышленности. Инженер-конструктор реальности». Компания сделала ставку на раннюю профориентацию и подготовку будущих специалистов еще со школьной скамьи. За 3 года в Сибири и на Урале открылись 17 инженерных классов. В Нижнем Тагиле произошла авария на сетях водоканала НТ. Как уточнили в компании, утечка зафиксирована на водоводе диаметром 600 мм в районе автомойки на Индустриальной 24. Часть Тагилстроя осталась без холодной воды. По данным ресурсников, утром 8 июля воду отключили на улицах Металлургов, Матросова, Техническая, Кутузова, Шевченко, Гвардейская, Пожарского, Огнеупорная. После переключений на сетях водоснабжение здесь восстановили, но по-прежнему до устранения последствий аварии нет воды по ряду адресов. В Екатеринбургском аэропорту Кольцово построят новый региональный технический центр для обслуживания российских пассажирских самолетов, сообщает Департамент информполитики Свердловской области. Соответствующий меморандум на выставке «Иннопром-2026» подписали компании «Уральские авиалинии» и «Аэропорты регионов». Новый ангарный комплекс площадью около 15 тысяч квадратных метров будет рассчитан на обслуживание новейших российских воздушных судов, в том числе МС-21. Объем инвестиций в проект оценивается в 10 миллиардов рублей. Вместо европейской жары синоптики прогнозируют в Свердловской области резкое ухудшение погоды. Экстренные службы уже объявили на всей территории региона штормовое предупреждение. На Средний Урал заходит мощный грозовой фронт. По данным аналитиков Яндекса, текущий сезон уже признан самым теплым за последние 30 лет. Однако сейчас тренд меняется. Регион накрывает аномально влажный циклон с затяжными ливнями и дневной температурой до плюс 24 градусов. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 июля будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 741 миллиметр ртутного столба, ветер северный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 25 градусов.

0: «Здоровое мнение». Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Добрый вечер. Это совместный проект телекомпании «Телекон» и «Экорадио». Здоровое мнение в студии Полина Бажова. Лето – это сезон отпусков, когда наконец-таки можно выдохнуть и отдохнуть. Но, как оказалось, отдыхать тоже нужно правильно. В противном случае мы получим еще большую усталость и неудовлетворенность собственной жизнью. О том, как лучше провести это лето, мы поговорим с заведующей отделением психотерапии номер 77 областной клинической психиатрической больницы Александры Сергеевны Некрасовой. Александра Сергеевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Полина.
1: А для начала, почему летом все-таки важно отдыхать?
2: Ну, лето – это большая возможность для смены обстановки, которая сама по себе располагает к восстановлению. Отдых помогает снизить уровень стрессовых гормонов, помогает улучшить настроение, помогает улучшить физическое состояние. То есть дать мозгу такую передышку от рутины, что на будущее подготовит нас к сложному периоду осеннему, к тому периоду, когда придется самый большой такой активный пол деятельности.
1: Вообще летом важно отдыхать? То есть важно летом брать отпуск? Или это вот просто у нас остается из детства, что летом мы должны проводить беззаботно?
2: Ну, на самом деле это важно, потому что история с тем, что нам нужен солнечный свет, он у нас запускает цепь нейрохимических

0: тех реакций, от которых точно так же зависит психическое самочувствие и физическое самочувствие.
1: Угу. Хорошо. А правда ли, что можно неправильно отдыхать?
0: Конечно, на сегодняшний день этим грешат большая часть населения. Mm-hmm. За счет того, что в отпуск берется с собой задачи рабочие, в отпуске продолжается мониторирование соцсетей, мониторирование чатов, ответы в них. То есть это история, которая продолжает держать нас в напряжении и не дает возможность полноценно отдохнуть.
1: Mm-hmm. Вообще, в идеале, сколько должен длиться отпуск?
0: Ну, все индивидуально, но в среднем хотя бы 2 недели нужно для того, чтобы перестроиться на режим восстановления. Части людей требуются, особенно тревожных людей с повышенным уровнем ответственности, им неделя нужна хотя бы на то, чтобы они отпустили работу.
1: Угу.
0: И 2-я неделя только-только начинается восстановление. Ну и здесь, соответственно, сроки для отпусков рекомендованные, они растягиваются.
1: Угу. Ну, то есть в идеале это, наверное, там, вот раньше было 21 день, да? Наверное, 3 недели это самое.
0: Вот те стандарты, те отпуска, которые были положены в месяц, по большому счету, так и должны быть. Другой момент, что на сегодняшний день не каждый себе может позволить полноценный отпуск сходить, потому что и нагрузки, и многозадачность не всегда позволяют поставить все на паузу и уйти.
1: А что важнее? То есть обязательно ли нужно куда-то уезжать в отпуск или можно и дома, в принципе, отдохнуть?
0: Можно и дома отдохнуть. Пожалуйста, летний период располагает. Это и выезды на природу в пределах города, вечерние прогулки, пожалуйста, общение. Даже солнечный свет, нахождение на нем уже будет способствовать тому, что запускаются, опять же, процессы восстановления.
1: Но вообще поездки важны, вот какие-то путешествия с психологической точки?
0: Смена обстановки, смена климата, безусловно, важны. Это и новые впечатления, и новые эмоции, пожалуйста, которые тоже будут благоприятно влиять на настроение. Единственное, в этот момент все-таки не пренебрегать режимом дня, который тоже очень важен в плане восстановления психического. Соблюдение сна, отсутствие вредных привычек, то есть не прибегать в большом количестве к употреблению алкогольных напитков с целью расслабления, потому что это история, которая потом, наоборот, будет способствовать тому, что с отпуска можно вернуться не восстановленно.
1: Угу. То есть работе будешь не рад.
0: Работе будешь не рад. И планирование отпуска, оно должно быть все-таки с точки зрения тоже и физиологических потребностей, учитывать те интересы, если это семья отдыхает, у кого какие интересы, и планировать свою деятельность так, чтобы она не была перегружена, опять же, впечатлениями. То есть во всем хороша такая золотая середина.
1: Подробнее об этом поговорим чуть позже. Я напоминаю, что вы слушаете Экорадио. Это проект «Здоровое мнение».
2: Экорадио. Реклама.
3: Весь июль в строительном магазине «Сом» двойная выгода на самые необходимые товары для стройки. 10% скидка плюс 10% бонус на пароветрозащиту и заспан и профлист на керамогранит и керамическую плитку. Обновим ваш дом с магазином «Сом». Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов и Бодригин Константин Дмитриевич. Уверены по 304-662-533-101. 2026 год.
2: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
4: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
5: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
6: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
7: И куда мы отправимся, док?
6: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
7: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
6: Координаты вбиты. Срочно летим!
8: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
9: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: «Здоровое мнение». Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Я напоминаю, что вы слушаете Эко-радио. Это проект «Здоровое мнение». Сегодня мы говорим о том, как идеально провести отпуск, чтобы действительно отдохнуть. У нас в студии заведующий отделением психотерапии номер 77 областной клинической психиатрической больницы Александра Сергеевна Некрасова. Александра Сергеевна, обязательно, вот вы сказали, что не обязательно, да, куда-то уезжать, но вообще в идеале какой должен быть отдых? Пассивный, активный, то есть вот как у нас? Вот мы куда-нибудь поедем, да, и ходим бесконечно, и к вечеру устаем. Вот тут мы отдыхаем или нет?
2: Здесь тоже задача все-таки соблюдать золотую середину, чтобы был и отдых на восстановление пассивный, и при этом добавлять физическую активность. Опять же, все зависит индивидуально от состояния. То есть, если человек пребывает в состоянии истощения, и ему требуется сейчас пассивный вид отдыха, какое-то количество дней для восстановления, а потом перейти уже к активному. То есть, задача все-таки гармонизировать отдых так, чтобы он сочетал в себе и активные виды деятельности, и пассивные.
1: Это вот такой баланс, который, к сожалению, очень сложно достичь. Хорошо, вот вы сказали, что во время отпуска там, да, нет алкоголя, нет смены режима, да, хотя вот тяжело, да, если смена часовых поясов, там тоже тяжело перестроиться и так далее. Что еще нельзя делать во время отпуска?
2: Ну, злоупотреблять сидением в соцсетях, вот эти синие экраны, которые особенно в вечернее время будут нарушать, опять же, обмен нейромедиаторов, обмен мелатонина, что тоже будет способствовать тому, что истощение будет наступать. То есть задача все-таки, если уходить в отпуск и качественно его проводить, все-таки физиологично это делать.

0: соблюдением режима. Я не призываю прямо это делать так строго, но все-таки соблюдать рекомендации.
1: То есть это получается не физическое, да, истощение, а истощение нервной системы.
0: Истощение нервной системы. Вот этот скроллинг в соцсетях, постоянное пролистывание ленты, которое фактически такое вызывает

0: Она стимулирует вести блоги, вести жизнь на экране. Это тоже та история, которая истощает. То есть здесь постоянно мозг находится в режиме сканирования, постоянное фотографирование, выкладывание это в сеть. Это тоже та история, которая связана с таким перенапряжением. То есть если хочется провести качественный отпуск, лучше от этих привычек на период отпуска отказаться.
1: Что еще делать с рабочими чатиками?
0: Ограничивать время в рабочих чатах, можно заранее договариваться, в какое время я буду на связи, и если есть какие-то к этому времени срочные вопросы, я готов на них отвечать. Это один из выходов. Другой из выходов – заранее подготовиться к отпуску, предупредить коллег, на какой период меня не беспокоить, когда я готов выйти с вами на связь по каким-то срочным вопросам, то есть установить границы и правила.
1: То есть если все-таки нельзя полностью отказаться от работы, то нужно выделить какое-то время, да, в течение дня.
0: Четкие дедлайны, да. Это будет и комфортнее, то есть не будет ситуации, что я там бездельник, особенно для людей, склонных к переработке. То есть у них будет все равно вот этот кусочек работы оставаться, который не будет позволять уходить чувство вины, что я вдруг сейчас оставил работу. Но и при этом будет давать все-таки чувство то, что это время четкое для работы, все остальное время я посвящаю себе. То есть важно в период отпуска еще и посвятить время себе.
1: Вот есть такое вот еще у некоторых людей, мне кажется, у миллениалов вообще вот все этим грешат, что мы не можем полноценно отдохнуть. У нас чувство вины. Что ты лежишь? Что ты ничего не делаешь? Иди что-нибудь поделай. Действительно же это так, да?
0: Действительно это так. Это тоже привычка, одна из вредных привычек. Но, с другой стороны, лениться нужно себе позволять. И тоже на это нужно выделять время, тоже это продумывать. По большому счету, лень – это такое же хорошее чувство. Полениться в удовольствие. И нужно выстраивать тоже свой график так, чтобы у меня было время наедине с собой, наедине, чтобы полениться, наедине, чтобы заняться своим любимым хобби. Здесь же смотря, как к этому термину отнестись, что такое лень. Для каждого она имеет свою окраску.
1: Но вот как бороться с чувством вины, что вот я лежу, ничего не делаю, у меня тут коллеги в поте лица, а я отдыхаю. Честно скажу, я сама это испытывала. Мне как-то неловко. Думаю, вот у меня коллеги делают, все еще из-за меня там какую-то работу делают. А я тут позволяю себе отдыхать.
0: Для себя рационализировать, для чего мне нужна сейчас полениться. Полениться мне нужно, чтобы восстановиться, для того, чтобы получить удовольствие. И полениться можно с удовольствием. Поэтому вот здесь тоже к этой ситуации нужно подойти так рационально, для себя разъяснить, для чего я сейчас там оставлю себе время на полениться. И разграничивать для себя, что такое чувство лень. Что такое не чувство лени, а что такое сама по себе лень. Лень она с удовольствием или лень она с тягостным чувством. Потому что здесь тоже такая тонкая линия, где это расстройство все-таки уже идет, и стоит обратиться к специалисту, когда чувство лени сопровождается таким сниженным настроением, повышенной тревожностью, но нет сил что-то делать, это повод все-таки обратиться за квалифицированной помощью. А когда это лень, которая приносит удовольствие, которая все-таки дает возможность отдохнуть, это нормальная лень. И я все-таки рекомендую делать себе такие ленивые дни.
1: Очень хороший совет. Я напоминаю, что вы слушаете Экорадио. Это проект «Здоровое мнение». Прямо сейчас ненадолго прервемся.

0: «Здоровое мнение». Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Я напоминаю, что вы слушаете Эко-радио, и это проект «Здоровое мнение». Сегодня мы говорим о том, как правильно отдохнуть и как правильно провести отдых. У нас в студии Александра Сергеевна Некрасова, заведующая отделением психотерапии номер 77 областной клинической психиатрической больницы. Александра Сергеевна, а если все-таки человека не отпускают в отпуск или там, ну, по планам, да, не получается, как ему все-таки отдохнуть и успеть восстановить силы?
2: Ну, в этой ситуации выход есть. Выход – это совершать микроотпуски, то есть это могут быть выходные, день без содержания на работе. Кроме этого, режим дня выстраивать так, чтобы были моменты, когда можно было сделать паузу на восстановление. Микроотпуски очень неплохо, то есть 2-3 дня для смены обстановки, или это выходные, выезд на природу, какие-то новые увлечения, поход в лес, пожалуйста, квадроциклы, все, что доступно, сабборды, то, что сейчас модно, то, чем пользуются большинство населения для того, чтобы переключиться. Уже эти 2 дня вдали от шума, на солнце, на природе, они уже будут способствовать тому, что хоть немного, но процесс восстановления, он пройдет.
1: Если говорить о том, что не нужно делать, что бы вы еще вот такое вот посоветовали?
2: Что не нужно делать? Если это человек с тревожным радикалом личности, сами по себе такой гиперответственный, для него лежание на диване – это будет не отдых, для него пассивный отдых, он, ну, неприемлем. Здесь будет и чувство вины, что да, я сейчас ленюсь. Для таких людей все-таки отдых, он может быть со сменой картинки, с активными видами деятельности, опять же, по силам. То есть вот это, пожалуйста. Кроме того, отдых планировать заранее, если это тоже тревожный человек, для него должно быть все по полочкам разложено, когда и что он делает, в какое время.
1: То есть, соответственно, проще доработать до этого периода, когда ты знаешь, что вот он, свет в оконце, да, есть.
2: Повышенное ожидание на отпуск тоже. Тоже это история, которая, ну, хороша в умеренном количестве. Когда это нереалистичное ожидание от отпуска, это тоже история, которая, ну, подпортит настроение, как минимум.
1: Но вот у нас вообще сейчас вот такие вот завышенные ожидания, которые не оправдались. Все мы ждали лето, все мы ждали, когда оно наступит, и вот оно в какой-то мере нас разочаровывает, да, постоянные дожди. Это же тоже влияет на настроение.
2: Влияет, мы все равно зависим от солнца, нам оно нужно для активности, для бодрости. Здесь выход – это и смена обстановки, и, пожалуйста, активности, когда солнце выходит, не терять времени зря и отправляться на природу, ловить эти солнечные денечки. Также, пожалуйста, выходные под это очень даже подходят.
1: Хорошо. А какие бы советы вы еще дали детям? То есть со взрослым более-менее понятно, как отдохнуть детям, чтобы они отдохнули, набрали сил?
2: Для детей точно так же, в зависимости от возраста и индивидуальных потребностей ребенка, мы не говорим ни про кого клишированными рекомендациями, смена обстановки, соблюдение режима дня. То есть отхождение ко сну тоже желательно, чтобы оно было до 11 часов, как мы для взрослых это советуем. Пожалуйста, витаминотерапия летом, фрукты, овощи доступны, прогулки, общение с родителями, образовательные какие-то мероприятия, чтение книг, пожалуйста.
1: Но не сидение в гаджетах и у компьютера, чем грешат современные дети.
2: Да.
1: Потому что им...
2: Начинать надо со взрослых. Взрослые здесь являются примером. То есть если взрослые к этому относятся гигиенично, транслируя ребенку свое поведение, то и с детьми тут не должно возникнуть такой проблемы.
1: То есть дети учатся на примере родителей, и родители должны показывать. А если они сидят в телефоне, то, соответственно, и дети также будут повторять. Это проект «Здоровое мнение». Вы слушаете Эко-радио. Прямо сейчас небольшая пауза.
3: Эко-радио. Реклама. 11 июля в Ермаково-городище семейное шоу «Приключения

0: «Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46-95-95, 46-95-95, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
3: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
5: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают. А потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: «Здоровое мнение». Советы экспертов и опыт пациентов.
1: Вы слушаете Экорадио, и это проект «Здоровое мнение». Сегодня мы говорим о приятном, о летнем отпуске, о том, как провести это время и по-настоящему отдохнуть. У нас в студии заведующий отделением психотерапии номер 77 областной клинической психиатрической больницы Александра Сергеевна Некрасова. Александра Сергеевна, признаки того, что нужно срочно в отпуск.
2: Признаки – это нарушение сна.

0: Поверхностный сон, тревожный сон, повышенная раздражительность, эмоциональность, несвойственная человеку в нормальном его благополучном состоянии, плаксивость, может быть, слезливость, эмоциональные какие-то срывы, приступы раздражительности, гнева неконтролируем. Эта вся история, она свидетельствует тому, что психика истощена.
1: И когда выгорание, да, наверное, уже совсем не хочется идти на работу.
0: Это уже такой патологический процесс, который возникает вследствие длительного такого стресса.
1: А выгорание отпуска можно вылечить?
0: Ну, не могу сказать, что прямо отпуском оно вылечится, потому что к выгоранию идут не один день, и это уже стойкие симптомы комплекса, который возникает. А отпуск, он может дать паузу на восстановление и на дальнейшую траекторию, что я буду делать с этим выгоранием.
1: Хорошо, как а тогда признаки выгорания. То есть как это понять, что уже
0: прям... Это уже стойкая нетерпимость, раздражительность, то есть изменение личностных качеств человека, которые ему мешают в повседневной работе его, в его профессиональной деятельности, к которому он дальше не может на этом месте.
1: То есть, когда не хочется совсем идти на работу, и не просто такая легкая лень, а прям, да,
0: когда это уже сказывается на качестве работы, на эмоциональном состоянии, на появляются те признаки, те симптомы, которые не свойственны были человеку ранее.
1: Тогда уже, скорее всего, нужно обращаться к специалисту. Хорошо, вот есть сейчас много специалистов, да, есть психологи, есть психотерапевты и есть психиатры. Можете рассказать, чем они отличаются принципиально? И когда, к кому, в каком случае обращаться?
0: Психолог, он занимается больше психологической, психолого-педагогической работы. Психологов у нас, психология имеет различные направления. Это педагогическая психология, клиническая психология, социальная психология. То есть там много-много подразделов. Те психологи, которые работают в клинике и с людьми, это, как правило, медицинские психологи, которые имеют базу психопатологии знаний и имеют образование и имеют навыки именно в работе с определенной психопатологией. То есть если мы направляем пациентов, то направляем именно к таким психологам, кто знает, с какой патологией ему работать, с каким расстройством ему работать. Что касается психиатра, здесь, как правило, это именно уже психопатология отчетливая для диагностики, для первичного контакта. Все-таки это лучше консультация психиатра. Потому что психиатр даст оценку состоянию, простроит методы диагностики, которые потребуются для максимальной оценки, для выставления диагноза, для дальнейшего вектора в плане реабилитации и лечения.
1: Получается, если у человека выгорание, то есть ему к кому обращаться?
0: С выгоранием все-таки выгоранию рознь. Здесь лучше начать с человека, кто имеет медицинское образование, с врача. С врача, пожалуйста, пусть это будет для начала психиатр. Часть пациентов обращаются для начала к неврологам или к терапевтам, и потом уже опосредованно поступают в поле зрения психиатров. Если на уровне терапевта, на уровне невролога не решается проблема.
1: Как можно вылечить? Какими способами, методами можно вылечить выгорание?
0: Здесь и медикаментозное лечение, и психотерапия. Этим, как правило, уже занимаются психотерапевты. Потому что, как правило, мы получаем людей с высоким интеллектом, у тех, кто осознает, что он сейчас уже перестал справляться со своими рабочими обязанностями, это ему мешает, это его тяготит. То есть здесь к тому, что есть определенный набор симптомов, подключаются еще и психологические проблемы. Угу. Здесь работа психотерапевта. Пожалуйста, мы в дальнейшем еще и работу психолога подключаем.
1: Какой срок занимает вот этот вот, как сказать-то, восстановление? За какой срок возвращается любовь к работе? Вот так.
0: За какой срок? Ну, хотя бы за месяц.
1: Месяц,
0: хотя
1: да,
0: бы месяц, да. Не просто так у нас были стандарты ранее, что на отпуск выходит в месяц, это безоговорочно. Это история, в которой 2 недели все равно идет на то, чтобы переключиться с привычной деятельности, и 2 недели, чтобы уже восстанавливаться, хотя бы месяц.
1: Хорошо, мы говорили о том, насколько важно, да, полноценно отдохнуть. Что будет, если ты нарушал, да, все требования и злоупотреблял, и не спал, и не ложился не вовремя и так далее? Что будет, что получит человек в итоге после отпуска?
0: А в итоге он в отпуске не отдохнет. То есть он возвращается на работу, у него начинается раздражительность, гневливость. То есть все те признаки истощения, с которыми он уходил, они никуда не делись. Он возвращается на работу опять в минусе.
1: Угу. И получается, вот что вы говорили за кадром, да, что осенью к вам приходят пациенты,
0: да,
1: из-за,
0: да,
1: этого.
0: Да. Те, кто злоупотребляют отчасти режимом летний период, злоупотребляют вредными привычками, алкоголь, гаджеты, перегружают себя в летний период, потому что кажется, что световой день длиннее.

0: Но спеть больше, ну и истощение, оно зреет не один день.
1: Угу. И, соответственно, они осенью становятся вашими пациентами.
0: Ну, такая часть пациентов есть.
1: Хорошо, давайте подытожим. Топ-3 совета от вас, что обязательно нужно сделать этим летом?
0: Этим летом позволять себе лениться, позволять себе менять обстановку. Пусть даже микроотпуски они должны быть, уделять время себе, ограничить гаджеты. Ну и простраивать свой режим так, чтобы он способствовал все-таки восстановлению.
1: Спасибо вам большое. Я думаю, что тагильчане прислушаются к вашим советам, и это для них будет лучшее, незабываемое лето, где они действительно отдохнут и восстановятся. Я напоминаю, что это проект «Здоровое мнение». Сегодня мы говорили о том, как провести это лето. У нас в студии была заведующая отделением психотерапии номер 77 областной клинической психиатрической больницы. Ну а с вами была Полина Бажова. Это был проект «Здоровое мнение». Я желаю всем приятного вечера и, конечно же, я желаю всем здоровья.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель

0: этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Over

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
3: «Хавейл Джолион» от 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3.
4: Реклама ООО «Тагилавто». Указана цена на «Хавейл Джолион» в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Гастроли в Нижнетагильском цирке! Большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже!
8: 2026 год. 0+.
9: 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
10: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+.
11: Ищите современный кроссовер по выгодной цене только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37, Tenet T7 со скидкой до 650 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон – это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto, Свердловское шоссе 37, официальный дилер Tenet в Нижнем Тагиле. Звоните 37-05-65. Акции с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Ситуация в зоне паводка на Среднем Урале постепенно стабилизируется, сообщает МЧС. На сегодняшний день в 18 муниципальных образованиях подтоплены 5 жилых домов, 43 дачных дома, 752 приусадебных участка и 8 низководных мостов. Эвакуация не требуется. Оперативные группы МЧС ведут непрерывный мониторинг, проводят обходы и оказывают адресную помощь. Евраз представил на выставке «Иннопром-2026» систему подготовки инженерных кадров, которая объединяет школу, вуз и производство. О новой

0: Стратегии формирования резерва для предприятий рассказала вице-президент компании по персоналу Елена Самсонова на пленарной дискуссии «Новая элита промышленности. Инженер-конструктор реальности». Компания сделала ставку на раннюю профориентацию и подготовку будущих специалистов еще со школьной скамьи. Вместо европейской жары синоптики прогнозируют в Свердловской области резкое ухудшение погоды. Экстренные службы уже объявили на всей территории региона штормовое предупреждение. На Средний Урал заходит мощный грозовой фронт. Регион накрывает аномально влажный циклон с затяжными ливнями. В эти выходные поселок Черноисточинск под Нижним Тагилом отметит свое 300-летие. В праздничной афише 12 июля народные гуляния, развлечения для детей и взрослых, много музыки, шоу флейбордистов и фейерверк. Добраться до Черноисточинска из Нижнего Тагила можно на автобусах номер 104 и 146. Они отправляются от городского автовокзала. История Черноисточинска началась в феврале 1726 года, когда на реке Черный Исток по инициативе Акинфия Демидова началось строительство железоделательного завода. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 июля будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 741 миллиметр ртутного столба, ветер северный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 25 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
3: Смотри, это же белцы X50+.
2: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
1: Весь июль в Аками Тагил на Восточном шоссе 3 на BLG X50+ спеццена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Аками Тагил.
4: Реклама. Повод реклама не оферта. Указана минимальная цена на BLG X50+. Комплектация акций с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности
5: в отделе продаж. 11 июля в Ермаково городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
2: Лето. Время путешествий.
3: Время ярких путешествий с кроссовером JQJ6. Вместительный багажник, просторный салон, адаптивная подвеска и приятная цена от 1 миллиона 999 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно в Акаме Тагил, Восточное шоссе 3. Успей за новым Джейку на удивительных условиях в Акаме Тагил.
4: Реклама. Повод для оформления оферты. Указана минимальная цена на Джейку J6 в комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: 11 июля в Ермаково-Городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
6: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно.

0: поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама. 11 июля в Ермаково-городище семейное шоу «Приключения. Последний герой». Игры, испытания, краски и пена. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 37-0303, код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Ситуация в зоне паводка на Среднем Урале постепенно стабилизируется, сообщает МЧС. На сегодняшний день в 18 муниципальных образованиях подтоплены 5 жилых домов, 43 дачных дома, 752 приусадебных участка и 8 низководных мостов. Эвакуация не требуется. Оперативные группы МЧС ведут непрерывный мониторинг, проводят обходы и оказывают адресную помощь. Евраз представил на выставке «Инопром-2026» систему подготовки инженерных кадров, которая объединяет школу, вуз и производство. О новой стратегии формирования резерва для предприятий рассказала вице-президент компании по персоналу Елена Самсонова на пленарной дискуссии «Новая элита промышленности. Инженер-конструктор реальности». Компания сделала ставку на раннюю профориентацию и подготовку будущих специалистов еще со школьной скамьи. Вместо европейской жары синоптики прогнозируют в Свердловской области резкое ухудшение погоды. Экстренные службы уже объявили на всей территории региона штормовое предупреждение. На Средний Урал заходит мощный грозовой фронт. Регион накрывает аномально влажный циклон.

0: с затяжными ливнями. В эти выходные поселок Черноисточинск под Нижним Тагилом отметит свое 300-летие. В праздничной афише 12 июля народные гуляния, развлечения для детей и взрослых, много музыки, шоу флейбордистов и фейерверк. Добраться до Черноисточинска из Нижнего Тагила можно на автобусах номер 104 и 146. Они отправляются от городского автовокзала. История Черноисточинска началась в феврале 1726 года, когда на реке Черный Исток по инициативе Акинфия Демидова началось строительство железоделательного завода. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 июля будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 741 миллиметр ртутного столба, ветер северный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 25 градусов.

0: Радио. Реклама.
1: Только 10 июля в Светофоре. Минтай свежемороженый без головы. 189 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В китайском городе Куньшань есть необычный жилой дом, который напоминает пирамиду. Он был построен в 2013 году и сразу стал местной достопримечательностью. 18-этажное здание имеет две вертикальные и две наклонные стены. Квартиры на наклонных сторонах спускаются вниз каскадом под углом около 45 градусов. Архитекторы вдохновились традиционными рисовыми террасами. Однако у дома есть и недостатки, проблема с вентиляцией и естественным светом. К тому же обеспечить пожарную безопасность в пирамиде сложнее, чем в обычных зданиях. Но толпы туристов все равно продолжают съезжаться, чтобы увидеть это архитектурное.

чудо. Житель Англии Мэтт Моррис разбудил свою девушку Ребекку рано утром и позвал на пляж. Она не обрадовалась, но все же согласилась. И не зря. На песке ее ждал 15-метровый рисунок обручального кольца со знаком вопроса.

0: Шутка, но и история, которую не смыть даже приливом. В китайском зоопарке Лахэ появилась необычная вакансия. Требуются актеры старше 18 лет в хорошей физической форме. Им предстоит переодеваться в медведей и развлекать посетителей. Смена длится 6 часов, выходных всего 4 в месяц. Фальшивые мишки должны молчать, принимать угощения, лазить по деревьям и даже пытаться ловить рыбу. Приветствуется любое забавное поведение. Чем веселее, тем лучше. Если актер устанет, можно прилечь и подремать, как настоящий медведь. Желающих оказалось так много, что зоопарку пришлось временно приостановить прием заявок. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста Кухмастер 950 граммов. 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Полгода плохая погода.
4: А в магазине «Сом» согревающее предложение. Бонус 10% на техноплекс, генераторы и тепловые пушки, на провода и тротуарную плитку. А также компенсируем 800 рублей на доставку стройматериалов до вашей дачи. Акция с 4 по 31 июля. Подробности у продавцов. И Бадригин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: на Среднем Урале. 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Ситуация в зоне паводка на Среднем Урале постепенно стабилизируется, сообщает МЧС. На сегодняшний день в 18 муниципальных образованиях подтоплены 5 жилых домов, 43 дачных дома, 752 приусадебных участка и 8 низководных мостов. Эвакуация не требуется. Оперативные группы МЧС ведут непрерывный мониторинг, проводят обходы и оказывают адресную помощь. Евраз представил на выставке «Инопром-2026» систему подготовки инженерных кадров, которая объединяет школу, вуз и производство. О новой стратегии формирования резерва для предприятий рассказала вице-президент компании по персоналу Елена Самсонова на пленарной дискуссии «Новая элита промышленности. Инженер-конструктор реальности». Компания сделала ставку на раннюю профориентацию и подготовку будущих специалистов еще со школьной скамьи. Вместо европейской жары синоптики прогнозируют в Свердловской области резкое ухудшение погоды. Экстренные службы уже объявили на всей территории региона штормовое предупреждение. На Средний Урал заходит мощный грозовой фронт. Регион накрывает аномально влажный циклон с затяжными ливнями. В эти выходные поселок Черноисточинск под Нижним Тагилом отметит свое 300-летие. В праздничной афише 12 июля народные гуляния, развлечения для детей и взрослых, много музыки, шоу флейбордистов и фейерверк. Добраться до Черноисточинска из Нижнего Тагила можно на автобусах номер 104 и 146. Они отправляются от городского автовокзала. История Черноисточинска началась в феврале 1726 года, когда на реке Черный Исток по инициативе Акинфия Демидова началось строительство.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 июля будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 741 миллиметр ртутного столба, ветер северный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 25 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя!
5: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том,

Эко Радио.

0: среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

Don't stop.

0: среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

baby girl, I'm in.

Bitches.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели?

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное —